0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салаватсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут я узнала такой интересный факт. Просто вот представьте, жили бы мы с вами в 18-19 веке и были бы британскими аристократами. У нас были бы такие тусовки, и были бы у нас садовые отшельники. Значит, это была прям мода, что у каждого есть садовый отшельник. Для этой роли нанимали бомжей всяких местных, селили их в лачуге, пещере, выдавали им особый костюм, запрещали стричься, мыться. И когда вот этот отшельник... Очень быстро, кстати, принимал нужный дико шарый вид. Его показывали гостям как развлечение. Вот типа наш местный
4: придурок.
5: Это в какое время было модно?
3: Ну, тогда же кино не было. Это 18-19 век. Вот там, ну ничего, ни телека, ни сотовых телефонов, ничего посмотреть, там ни рилсиков, ничего. Поэтому придумывали...
4: Развлекались как могли, ну.
3: Придумывали легенду, что раньше он был пиратом, а теперь, мол, живет отшельником и предсказывал гостям будущее.
4: Битва экстрасенсов начала.
5: Прям на полном серьезе живых людей вот так вот.
3: Да.
4: А им за это платили?
3: Ну вот, проживание.
5: Я просто тут недавно ездил в сад закрывать этот дачный сезон к родителям, яблоки собирать, консервировать все это дело. Ну и нет, я просто когда переоделся, я понял, что это именно я, тот самый отшельник.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 7:05 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 22 сентября. И да. На улице сейчас плюс 10 градусов.
1: Тепло.
2: Сейчас тепло, но вот что-то тучки ходят. Пасмурно. Похоже, будут осадки.
1: Нет, по прогнозу вообще на этой неделе дождя.
2: Да.
0: 22 градуса сегодня обещают и без дождей. Я так вот, что, Саня...
2: Я вот тоже иногда верил, знаешь, это у меня пару раз, кстати, в этом сезоне, учитывая лето, у меня в этом сезоне было такое, что прям поехал на велике, все, небо чистое, прогнозы чистые, все офигенно. В 2:30 там где-нибудь или в 3 часа как долбанет.
0: Сашка, надо верить в лучшее.
2: Да.
0: И надеяться на худшее.
2: Верю. Я очень верю, потому что сегодня вторник, что тут не верить-то? Все, уже пора. Понедельник был для разгона, сейчас давайте вместе трудиться. Ребят, начинается новый день, а значит начинается и катапульта. Мы здесь будем до 11 утра, так что всем здравствуйте.
3: Реклама. Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь. Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Мам, смотри, что могу!
5: Лето как будто и не заканчивалось.
6: Завтра снова в Лим-Попо.
5: С такими скидками хоть каждый день.
7: Позитив не за горами.
4: А на горках!
7: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
12: Автомагазин «Римзона». Гурзувская, 44. Сайт rimzona.ru.
3: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
13: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
14: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта. Папа!

0: Спонсор афиши ООО «АМ Капитал». Автомир на Новгородцевой 4А.
1: Слышь, ты че такая дерзкая, а?
2: Дурные манеры полезны для здоровья. А?
3: Лина. Это я.
2: Доброе утро, 7:15 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас расскажу о том, что будет интересного на этой неделе у нас в городе в плане культурных событий. Не только, кстати, культурных, но еще и творческих всяких разных. В общем, с сегодняшнего дня у нас в городе стартует открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов. Свой очень популярный это фестиваль, и на него уже очень быстро разбираются билеты. В этом году в афише 13 постановок, премьеры и лучшие спектакли за все 8 лет существования.
0: Моно — это значит один актер.
2: Либо один актер, да, либо два актера. Вот, например, сегодня будет открытие, основная площадка Дом офицеров, потому что камерный театр сейчас там базируется, пока у них ремонт. И имейте в виду, там очень прохладно в зале. Одевайтесь как-то, что-то накидывайте на себя. В общем, сегодня вечером, как в качестве старта, международный театральный фестиваль от Еревана, представление, спектакль «Давид Сосунский». Тоже это один человек исполняет 13 ролей. Вот.
4: И причем это настолько... Что за сплит такой?
2: Это настолько виртуозно он это делает. И вот тем, кто идет на впервые, возможно, да, на такие спектакли, нужно настраиваться не на шоу, а как бы на диалог. Потому что когда один человек на сцене, там больше... Там очень мало декораций обычно в этих спектаклях. И нужно как бы просто настроиться на диалог с актером. Он как бы рассказывает, как будто бы специально для вас. Вот это вот общение такое, понимаете? Вибрации голосов, дыханий, вот, а больше не картинка. У нас в городе пройдет Урал-маркет с ярмаркой локальных изделий, лекциями, винилом. Это все будет на площадке Уральского центра развития дизайна. И это будет в выходные, в пятницу стартует, в субботу, в воскресенье закончат. Будут лектории об урбанистике, локальных инициативах, гастрономии и так далее. В пятницу можно будет сходить бесплатно на стендап. Кстати, наши уральские комики достаточно известны. Это Дима Пугачев и Саша Мокин. Они будут выступать на сцене гастромаркета «Терминал Е». Это в Пассаже на какой-то четвертый, что ли, этаж. Там такой фудкорт. Вот, как история, только «Терминал Е» — это в Пассаже. И там будут стендаперы выступать совершенно бесплатно. Начало в 19:00. Можете это себе запланировать. Ну и сегодня во Дворце молодежи театр Гоголя московский. «Преступление и наказание» вчера вам рассказывала. Это следственный эксперимент намечается. Ну и в Летнем дворике, пока такая хорошая погода, в Летнем дворике музея андеграунда будет выступление академического хора Л-52 и лекция Тимофея Чеплюка на тему хоровой... этой самой, ну, вообще индустрии, хорового пения. Что это значит? Ну, в общем, 500 рублей стоят билеты, 7:00 начала, приходите, хорошо время проводите, пойте тоже свой голос, дайте ему погулять.
4: Че, я могу?
2: Да, конечно, пой!
4: Ой, петь песни буду. Занята!
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы. Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
7: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет. Стоит продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе «Трейдин».
5: Реклама.
8: И главный приз – автомобиль! У-ху! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на atsedifisvostok.ru.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55. 5-3-3.
5: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
8: ООО «Касималэнд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Телефон 122-660-002-3693.
9: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильная и комфорт европейского уровня.
10: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
9: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
13: Катапульта.

0: Катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Сейчас на посту уже находится Санек.

0: Кстати, в районе объездной перед Амундсеном со стороны Московской, а также при съезде с Кольца и вообще в целом по Серафиму и Дерябиной в направлении Бардина, затруднения в районе Восточной Куйбышева, Восточной Декабристов, и все это в сторону парка пока еще не стоит, но уже наклевывается пробочка в районе Шевской фронтовых бригад, в районе вокзальчика тоже оживление, ну а так в целом, ребят, просто совет один, выезжайте пораньше, чтобы везде успеть, ну и конечно соблюдайте правила и не гоняйте.
1: Информация на правах рекламы.
2: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки. Номер нашего телефона 237-104. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Поэтому, пожалуйста, набирайте наш номер, задавайте вопросы, высказывайтесь. Оставайтесь на связи. Будем с вами общаться на автомобильные темы. И делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал от процесса вождения. Сейчас только-только город просыпается. Огромная просьба к тем, кто выехал пораньше. Просыпайтесь дома, не за рулем. Ну и, конечно, повнимательнее. Не гоняйте. 237-104. Алло. Сорвался человек. Еще звонок примем. 237-104. Если вы этот номер набираете, значит, вы точно попадете в эфир. Ну и, конечно, оставайтесь на связи. Еще раз обратиться хотел к тем, кто закрывает байкерский сезон. Знаю, да, эта неделя будет теплая. У всех, как говорится, одно место играет. Поэтому огромная просьба просто не превышать, не нарушать. Гонять начинает страшно. Средь бела дня наблюдаю большое количество людей на двух колесах, которые зажигают так, что, видимо, весь сезон ждали. Помните печальную статистику о том, что самое большое количество аварий в начале сезона, потому что

0: люди входят только в процесс. Ну и в заключение сезона, потому что люди пытаются ухватить последние дни и нагоняться всласть. Не надо этого делать. Алло. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Да-да-да, привет.
1: Доброе утро.
0: Слушаю. Ну ты в эфире, говори. Понятно. Удачи. Я понимаю, что да, растерялся, но, в общем, если что, потом можно как-нибудь сформулировать вопросик и дозвониться. Мы следующий звонок будем принимать. 237-104. Кто дозвонился? Доброе утро.
2: Алло, да. Иван, меня зовут.
0: Привет, Иван, слушаю тебя.
2: Так, у меня вопрос по Тигуану. Тигуан, 13-й год.
0: Так.
2: Значит, пробег 150. Mm-hmm. На холостых началась вибрация, как будто бы по сиденью, вот под жопой.
0: Угу. Ну, у меня... Потом, это двушка?
2: Минута.
0: Или двушка, или 1,4?
2: Двушка.
0: У меня такая штука была, но у меня не сильно вибрировало, у меня больше помпа верещала. То есть вот такая история у меня была, то есть вибрация ощущалась, но я бы не сказал, что прям люто. Что конкретно здесь может быть? Надо проверить, все ли в порядке с зажиганием. Это на холостых, я правильно понял?
2: Да-да-да, на холосты, когда я машину пробиваю, именно на холодную.
0: Буквально. А потом нормально?
2: Да.
0: Ну, проверить, конечно, можно, как все работает, но пока я бы тревоги бить не стал. Давно появилась эта тема?
2: Появилась, наверное, месяца два.
0: Понятно. Ну, то есть, как у нас, разрешили топливо лить?
2: Ну, вообще, так? Да, возможно.
0: Да-да, да что возможно, это так и есть. Сейчас очень много жалоб у людей идет на детонацию, потому что не все же смотрят в паспорта топлива, которые висят на заправках. Там надо посмотреть, если там содержание серы больше 15, то можно, в принципе, и не заправлять ваш конкретный автомобиль. Ну, потому что он такой, он достаточно щепетильный к качеству топлива, как и все турбированные моторы, ощутимо будет. Но сказать, что это было бы прям напрямую, прям жестко сейчас влияло, то есть нет такого количества, которое мы ожидали по различным проблемам, прям проблемам. Но то, что вздрагивает, может легко быть из-за качества топлива, либо из-за работы элементов зажигания и топливной системы. А вот если попробовать там просто перезаправить, и эта проблема может уйти. Вы, скорее всего, как и многие, заправляетесь где-то либо на одной заправке, либо на одноименной. Попробовать сменить заправщика хотя бы на один раз. Ну, то есть целиком бак залить, если есть сейчас такая возможность. Вот. Ну, и хотя бы проверить, оно, не оно, может попробовать топливо просто октановым числом как бы с заправочной станции повыше.
2: Александр, а это не может быть подушка двигателя?
0: Может быть, но как бы это визуально можно установить, если что, на диагностику заедете и попробуйте. Mm-hmm. Ну, пока я пытаюсь подорожник приложить, чтобы ты понимал.
2: Понял.
0: То есть,
2: понял.
0: Как бы, бывает, сейчас просто действительно статистика такая, у нас много людей звонит и жалуется на то, что у него то машина подкашливает, то еще что-нибудь происходит, и все грешат на одно, что вот залил не то. Ну, так проверяйте, что заливаете. Я вот сейчас почаще стал смотреть в такие документы.
2: Понял, спасибо.
0: Тебе спасибо, удачи. Следующий звонок принимаем. 237-104, у нас прямой эфир, господа. Пожалуйста, набирайте. Алло. Доброе утро.
3: Алло, Саш, привет.
0: Да, привет.
3: Слушай, по поводу вибрации, это, скорее всего, опоры мотора.
0: Ну, их же визуально можно посмотреть.
3: Ну, не всегда. То есть именно на холодную резину дубовая. Если еще и гидро, то еще и жижа внутри дубовая прогревается, мягче становится. А по топливу, слушай, стера-то это же не самое страшное. Тут вон люди брали, когда движуха эта вся была, бенз, там, сотый, типа там по 70, по 80 рублей, засовывают в него этот анализатор 68-й, 70-й.
0: Ну, вот, я видел, да. А потом доливают туда стакан спиртяги, и получается еще как бы интереснее.
3: Нет, он как бы, видишь, по... Поэтому по тестовому методу он, получается, показывает меньше, а за счет того, что там немерено свинца, он при сгорании выдает сотню. То есть, соответственно, как бы не сера самое страшное. То есть там вся таблица Менделеева еще до кучи добавлена.
0: Ну, понятно, да. Ну и видишь, как бы сейчас все чаще обсуждается вопрос, а насколько правдивую информацию вывешивают те или иные заправки.
3: Я тебе скажу, слушай, я заправлял в канистры, вот. Пусть меня многие наругают за это. Вот. На, допустим, Роснефти, на той же, это вообще жесть. Там паспорт, все, класс 5, все, 95, все супер. Но вонище растворителем просто нереально. Просто нереально. Вот. Поэтому что там внутри, фиг его знает. Ну и по машине ощутимо, то есть едет хуже, и расход как бы так...
0: А что делать-то?
3: Побольше. А?
0: А что делать-то?
3: Не знаю, я 2 месяца назад Пассату дизельного купил, как бы пока хожу.
0: Понятно. Ну, с дизелем там, кстати, тоже такая печаль-тоска может случиться. Там еще, видишь, как бы солярка-то, она как с маской идет. Там можно хапнуть такого, что мало не покажется.
3: Ну вот пока из случаев было, бенз солярой заставляли. То есть прям люди заправлялись, и бенз воняет солярой, и машина троит, чихает и так далее. А тут что, вон, что-то. Грамм 200-300 на бак масла двухтактное вперед.
0: Понятно. Ну что, спасибо тебе большое за лайфхак и рассказ. Благодарю за звонки. Благодарю за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: «Хавейл» в «ЦС Моторс» покупаем без вопросов. «Космонавтов-3».

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: 47-201-5533.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: 25 сентября.
6: Открытие магазина Доброцен.
5: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
6: Екатеринбург, Артинская, 28А.
5: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количество подарков, срок месте порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-025. 6+.
7: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: Lucky Motors.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7 часов и 43 минуты в Екатеринбурге.
3: Дорогие радиослушатели, есть идея. А почему бы вам сейчас не позвонить на радиопилот по телефону 237-104 и не вставить
4: словечко
3: в наше стихотворение? Вы можете выиграть легко и просто ценный подарок, поэтому прямо сейчас звоните. Мы для вас четверостишье. Ваша задача — в конце одно слово и сразу приз.
2: Спонсор нашего конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Есть прозорливые все-таки.
4: Алло, сейчас про вас стихотворение будем читать.
3: Алло.
2: Привет.
5: Здравствуйте.
3: Как зовут тебя? Привет.
4: Как зовут?
5: Григорий.
2: Гриша.
3: Значит, Гриша, кем ты работаешь, куда спешишь?
5: На работу, сварщиком работаю.
3: Чудесно. Вот сейчас ты, дорогой сварщик, сможешь проверить свои способности в плане стихосложения. Итак, внимание, стих. На самокате лев летит по лужам и по грязи мчит, а мама наблюдает трюки и каждый день стирает...
5: Брюки.
3: Молодец, да, абсолютно.
4: Конечно,
3: верно.
4: Конечно же, мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
3: Прекрасно, Григорий.
2: Трубку не клади.
3: Отлично,
2: сейчас, да.
3: Константин. Значит, кричи нам, пожалуйста, катапульта давай. 3-4.
5: Катапульта.
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 52 минуты.
1: В этот ранний час с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. Россия готовится к непростому бюджету на ближайшие 3 года. Об этом заявил в понедельник министр финансов страны Антон Силуанов. Он отметил, что бюджет с дефицитом, но не представляет рисков около 2% ВВП, сказал Силуанов в рамках пленарной сессии Московского финансового форума. По словам главы Минфина, ведомство сделало все, чтобы Центробанк имел возможность смягчить денежно-кредитную политику. Кроме того, Силуанов подчеркнул, что его министерство уже выработало иммунитет к так называемым адским санкциям со стороны Запада, пишет «Москва-24». По итогам выборов «Единая Россия» забирает абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте – 36. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам, отмечает «Новый день». У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» – 4, у ЛДПР – 3, у «Справедливой России» – 2. По предварительным данным, явка на выборах Свердловского Заксобрания составила 47%. Между тем, в избирком из Свердловской области в ходе выборов поступило 57 жалоб. После рассмотрения была удовлетворена только одна. Кандидат на местных выборах получила предупреждение за агитацию в день голосования, рассказала глава облсберкома Елена Клименко. Она отметила, что голосование прошло законно, с соблюдением всех требований. Сопредседатель областного центра общественного наблюдения Александр Левин отметил, что на участках работали почти 8200 общественных наблюдателей. С работой участков также знакомились наблюдатели из ряда других стран, в том числе Германии, Испании и Венесуэлы. По словам Левина, они пришли в удивление и восторг, потому что ни в одной стране мира нет видеонаблюдения с избирательных участков, пишет областная газета. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, днем по области от 18 до 23. Сухая и теплая погода задержится до конца недели, это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге, днем в выходные плюс 15. Но будет сухо и солнечно, таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая и теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Кружевные леггинсы из 1980-х вернулись в моду этой осенью, сообщает журнал Vogue. Такие брюки в прошлом популяризировала в числе других певица Мадонна. Элемент гардероба сегодня все активнее интегрируется в повседневный уличный стиль. Кружевные леггинсы можно легко вписать в любой гардероб. Например, сочетать черные леггинсы с кружевным платьем и высокими сапогами. Также повседневный образ можно составить из белых кружевных капри, объемного свитера, куртки, оверсайз и грубых ботинок, отмечает эксперты, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара во вторник 84.10, евро 96.37.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
5: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого 3.
6: Это лето не вернуть уже.
7: Климат-контроль Катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды «Зоолаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский сегодня обещает до плюс 24 солнечную погоду. Даже на севере области хорошее бабье лето. 22-21 градуса обещают Североуральске и Вывдели.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
11: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
12: Lucky Motors, Джетур.
13: Некоторые цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:04 в Екатеринбурге. 22 сентября, вторник. На календаре теплеет на улице с каждым часом.
1: Ура, ура. Да. Да, в эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Стрела и Новыч. Доброго утра желаем всем. И хотелось бы напомнить вам, если у вас есть фоточки с адреналином в кадре.
0: Ну, они у вас есть однозначно.
1: Ну да, да. Хотя бы одна такая есть. То мы вместе с турбокартингом проводим такой фотоконкурс. Тема «Адреналин в кадре». И до 25 сентября, до конца этой рабочей недели, вы можете прислать свою фотографию нам на сайт pilotfm.ru. И дальше уже мы в прямом эфире выбираем 10 человек, которые получают сертификаты в турбокартинг. Помните, что не голосовать, ничего не надо. Просто прислал фоточку, увидел ее на сайте.
2: На этой неделе мы уже подводим итоги.
0: Да, вот
2: на данный момент 62 фотографии. Тут есть кто-то на Марс летал. Вот не надо, кстати, повторяться. Я смотрю вот одну и ту же фотографию. И Алексей, и Анна нам отправили.
1: Видимо, муж с женой.
0: Ну, видимо, мы это будем проверять, конечно.
2: Да, будем все проверять. И уже к концу недели выберем все, кто правильно, все правила выполнил, и загрузим их в лототрон, и ребята в навигаторе будут вытягивать.
0: Партнер проекта ООО «Новый картинг», еще больше драйва на инновационный 8.
1: Рубрика 18+. Слабонервных женщин просьба уйти от приемника. Значит, выяснили тут опять очередной раз секс-исследование. Мужчины, оказывается, лучше и дольше интимом занимаются по утрам.
2: Ты шутишь?
1: Послушай,
2: это же давно известный факт.
1: Нет, это не известный факт. Они тут конкретно замеряли прям время, всякие вот эти опять циркадные.
0: А сколько секунд дольше?
1: Ну, типа короче, да, тестостерон, плюс еще вот эта самая, мне нравится вот эта тема с кровотоком. Значит, я объясню, друзья, что есть определенные группы людей, для которых утро наступает уже днем. Или наоборот, вечером. Или вот как у нас в 5 утра, когда крови не то, чтобы вот этим заниматься, а на то, чтобы просто встать, иногда не хватает.
0: Подожди, но может быть это именно после пробуждения?
1: Ну да, типа после пробуждения. Тут как бы есть еще психологический фактор, что типа вечером он измотанный, там стрессы, всякие, конец рабочего дня.
0: А утром еще не успел,
1: да, утром еще не нагружен. Но я скажу так. Вот, честно, положа руку на сердце, не очень люблю утренний интим по одной простой причине. Ну, все еще не проснувшиеся. Первое. Второе. Это же надо какой-то мацион провести. То есть хотя бы зубы почистить, там
0: так
1: еще
0: не
1: что-то.
0: Целуйся,
1: а эту. Ну, ё-моё, ну. Ты смотри, сколько ограничений, а. Вот. Опять же, как бы хочется в порядок себя привести в конце концов. А это уже, да, не утро какое-то получается. Ну и вот это вот все становится, опять же, под вопросом. Поэтому, когда читаешь исследования, типа, мужчины дольше занимаются утром, да, они сосредоточиться, может, не могут.
2: Пиши свое исследование, свою, наконец-то, уже докторскую, защити-то уже, они же все врут. А ты-то
1: так
2: правду
1: Так это надо
2: напиши.
1: Еще там 2 сотни респондентов собрать.
2: Да ничего, чтобы вон, исходишь свою раздевалку, все там
1: не
2: бросишь.
1: Там не могу, там вот у меня как раз стресс, ссоры, там у меня как раз
2: Подожди, ну раздевалка у вас мужская, у вас там все столько...
1: Что ты думаешь, мы прям делимся, кто в какое время этим занимался?
2: Поделитесь. Давайте, паблик-ток.
1: Скорее подеремся. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра «Верю, не верю». Женщин ждем в эту игру особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
8: Заслушайте группы компании «Страна Девелопмент». Действует для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
10: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет статы продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Уотрел Групп. Огранство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
6: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
7: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а праздник какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
11: Катапульта.
12: Милые дамы, жду вашего звонка прямо сейчас. 237-104. Звоните, девушки.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:16 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Верю-не верю». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Евгений, водителем работает. Привет, Жень.
4: Доброе утро.
3: Привет. Что за тачка у тебя?
4: Патриот.
3: Ух ты! Кого ты из лесничества возишь или что?
4: Да нет, железная дорога.
3: А, ну вот нормально. Что, у вас там есть территории, куда, знаешь, только на Патриоте добраться можно.
4: Точно.
3: Ну и как тебе?
5: Встречка пошла.
4: Да, в принципе, неплохая машинка.
3: Понятно. Против тебя сегодня играет Екатерина, занимается закупками для спорта от государства. Кать, привет.
6: Доброе утро.
3: Слушай, а ты сама-то как бы каким-то спортом занимаешься вообще?
6: Ну, было дело.
3: Нет, сейчас я имею в виду.
6: Сейчас травмы не позволяют уже. Ну так, бег.
5: Ну, хотя бы.
3: Нифига себе, травмы у тебя не позволяют, а бегать можно. Ну, ты в фитнес ходишь?
6: Такие травмы, что не позволяют.
5: А что у тебя? Расскажи о своих психологических травмах.
6: Да нет, психологических не осталось. Порваны оба ахилла, и поэтому повторные разрывы.
3: Слушай, так а это ты как...
5: Бег-то странно. Наоборот.
3: Может, эллипс, велосипед там, я не знаю.
6: Мне очень нравится бегать просто, как бы я не рывками бегаю и не...
3: Понятно.
6: В разную сторону, не челноком.
3: Ну ты молодец, что я тебе могу сказать. Сейчас поиграем мы с вами. Ребята, у нас есть для вас три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто наберет три правильных ответа, тот будет получать призы. Начнем. Мы утверждаем, что в Японии можно усыновить взрослого человека. Веришь, Женя?
4: Да.
3: А ты, Катя?
6: Точно верю.
3: Дальше. Да.
5: Есть уже, да, такой сын. Значит, мы утверждаем, что циклотимия, так по-научному называется дневной сон.
3: Циклотимия.
5: Накрыла циклотимия.
3: Угу. Веришь, Жень?
4: Нет.
3: А ты, Катя?
6: Нет, не верю.
3: Ну и заключительное.
2: Ох, шведский язык сейчас будет. Мы утверждаем, что шведское слово «йоббар» переводится как «работать».
3: Шведское слово?
2: Шведское.
3: Йоббар. Мне кажется, это вообще универсальное слово.
5: А ударение это на куда? Последнее, первое?
3: Там везде, куда не ударить. Гадость получается. Ну что, Жень, ты как?
4: Нет, я не верю.
3: А ты, Катя?
6: Тоже не верю.
3: Теперь давайте разбираться. Значит, по поводу Японии, да, действительно, вы оба правы. Около 90% всех усыновлений в стране приходится именно на взрослых людей. Чаще всего такую практику связывают с сохранением именно семейного наследия.
2: Кто-то там фамилию, чтобы да, свою сохранить.
3: Усыновляют, понимаешь, взрослого мальчика.
5: Циклотимия – это постоянная нестабильность настроения. То есть циклами, да, какими-то, то так, то так.
2: В течение дня, то есть там в течение часа даже
3: может настроение. Ну вот это, да, нестабильность. Качели эти эмоциональные, цикла...
5: Это нам знакомо.
3: Тимия, да.
2: Это практически биполярка, только в такой слабой форме. Ладно, шведский язык. Вот тут вы оба не правы. Потому что действительно йобар это работа.
5: Джоб, да, по-английски, оно произносится йо.
3: Вы понимаете, насколько это универсальное, насколько честное слово?
5: Да, отражает полностью все.
3: Ну, в общем, пора, как говорится, поработать. Ребят, мы вам желаем хорошего дня, не расстраивайтесь, удачи. Вместе надо крикнуть катапульта. 3-4.
4: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Мам, смотри, что могу.
10: Лето как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лимпопо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
13: А на горках.
12: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-660.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Бабушка не любит драм, она поклонница многосерийных мелодрам.
2: Это я.
3: Доброе утро, 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». И такое исследование подоспело. Ну, давайте проверим на себе. Оказывается, женщины обожают алкоголиков и шизофреников. Это выяснили ученые.
4: Ну, конечно, с ними весело.
3: С ними весело, их надо спасать. В общем, исследование показало, что женщин действительно сильнее привлекает психически нестабильные люди. Вот женщин привлекают, мужчин не очень привлекают нестабильные женщины. Вот, хотя тоже по-разному бывает, это же все, как это из детства тянется, как это называется. Значит, проводили такой эксперимент. Люди читали произведения писателя, у которого к концу жизни появлялись серьезные проблемы с психикой. И мужчины чаще выбирали тексты, написанные в здоровый период его жизни, а женщины – произведения времен психоза. И вот ученые предположили, что причина именно, может быть, такой сильной женской чувствительности к чужим проблемам и в желании занять роль спасателя. То есть, когда у него все хорошо, как бы... Все понятно, там неинтересно, скучно. А вот когда его надо откуда-то вытаскивать, что-то с ним делать.
5: Как-то это, мне кажется, до определенного возраста происходит, потому что
3: потом уже хочется жить стабильно, спокойно.
5: Да, потом хочется жить скучно, честно.
4: Да, да, потому что это вот похоже на сериалы на этих каналах-то. Когда она его спасала, взяла на себя кредит, и он ее бросил, потом все пропил.
5: А потом она становится психически неуравновешенной, и ей уже нужен, наоборот, здоровый.
4: Ну, прям вот, да.
3: Потом она какое-то время... находится вот в этом здоровом, спокойном состоянии.
4: А потом
3: что-то опять что-то клюнуло.
4: Да, так а там знаешь, как начинается?
3: Думаешь,
4: это вообще, это прям...
3: прикольно,
4: вот,
3: у меня
4: вот эти, типичные
3: болото.
4: Вот эти вот приколы, вот эти. Я пропаду, пусть он меня ищет. Пропадай. Нормальный мужик тебя искать не пойдет, нафиг надо, зачем? Или там, знаешь, типа, намекну ему, что у меня может быть таких, как он, много. Так и будь с ними, нормальному мужику это нафиг не надо.
3: Это из личного?
4: Нет, я в том плане, что женщины используют определенные моменты для манипуляции, а чуваки после этого как раз превращаются в психах, в алкоголиков. Нет, и достаются другим.
5: На такие манипуляции просто вот нездоровые-то и приходят.
4: Вот об этом-то и речь.
3: Или женщины идут учиться на тарологов, астрологов, нумерологов.
4: И там они находят себе этих алкоголиков и шизофреников.
3: Вообще жизнь сама подкидывает интересные сценарии. Вот, допустим, пошел человек на колоноскопию.
5: Ой,
3: что может пойти не так?
4: Это ты про японца, который в себя запихнул?
3: Нет, там он запихнул. А тут реальная процедура. Значит, 28-летний. Меня это уже сразу смутило, потому что... Вообще идут после 40 обычно.
5: Ну нет, ну мало ли.
3: Хорошо, допустим.
5: Может, он тревожный.

0: Захотелось в туалет. Врачи зафиксировали у него кратковременную амнезию. Но интересная ситуация.
1: То есть, чтобы заговорить по-английски?
2: Нет, там...
1: Нет, так не работает.
0: Чтобы заговорить по-русски.
2: Секрет, конечно, не в манипуляциях состоит. То есть, процедура могла быть абсолютно любой. Тут как бы проблема с наркозом и веществами, которые ему вводили. Просто само по себе, ты представляешь? Я сразу представил, что же они с его там колоноскопией такой делали, что он как та баба из видоса
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос-Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Реклама.
9: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
11: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
15: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
16: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
17: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
16: Поехали. Скажи адрес.
17: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
16: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
18: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: звони.
1: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
2: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард выгодный». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на «Металлургов-82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
4: Реклама ООО «Аполлон-36-743-4-1». Выгода складывается с учетом программ покупки «Вредный кредит» на конкретные автомобили. Подробнее по телепродаж по телефону +7 342 227 2087.
5: 25 сентября.
6: Открытие магазина «Доброцен».
5: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
7: Екатеринбург. Артинская, 28А.
8: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про организацию акции, правила проведения, количество подарков, срок их местоприятки и получения узнавайте по телефону 8 343 202 25 6+.
9: Вмятина.

0: качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок, увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
1: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Я куплю плюс Тенет, плюс Тенет, плюс Тенет. Это новый Тенет плюс.
5: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре Восток. Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр Восток. Березовский, Кольцевая, 4-380-8686.
4: Это новый Тенет плюс.
6: Катапульта.
7: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:35 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Ну а на посту Санька находится. Как там?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, кое-где прям жестко. Жестко сейчас в районе объездной Амундсена. По объездной опять скопление и большой очень трафик. Медленно движется пробка со стороны Московской. Вся Московская упакована до Щерса, а выезд через Амундсена тоже и в направлении Южного автовокзала. Аналогичная ситуация. Напротив Ботаники пробка после Ювелирки по объездной в направлении развязок на Щербакова, а также на Базовые. Туда быстро не проехать, особенно по правым рядам, если вам на развязке надо крепить. Из-за аварии в районе выезда на Полевской у нас большая пробка по Селькоровской. Это кружное скопилось, то есть, короче, вся керамика встала. Затруднение в движении на Новосибирской, сложности в районе Умельцев серьезные, а также в районе Совхозного и через пивзавод быстро не махнуть. Амундсена встала в районе Ванцовского и Краснолесья. Также Дегенина в районе Сахарова. Выезд широкой речки, особенно перед объездной, и дальше еще возле Радуги стоять. Затруднение на Челюскинце в направлении Дворца молодежи. Если ехать в сторону Жукова, затруднение в движении также на Малышево от стадиона в направлении Хохрякова. До вокзала по Челюскинцев тоже очень-очень плотный трафик, начиная, ну, практически... Ну да, после, получается, перед еще ДКЖ, после развязки затруднено движение на Космонавтов перед фронтовых бригадой Турбинной в направлении Уралмаша. Победы и машиностроители одинаково подстаивают. Со стороны Пышмы опять есть скопление, ну там перед разворотом Шевская стоит перед фронтовых бригад примерно одинаково в оба направления. Проблемы на Старом Сибирском тракте, на Восточном между Куйбышевой и Декабристов в оба направления, а также перед Первомайской. Отдельный разговор про Серафимы Дерябиной, про улицу Краули, про улицу Репина в районе стадиона. Серафимы Дерябиной стоит примерно от Бардина. Ну, то есть, вот такой плотный трафик до Шаумяна вас ждет. А еще плюс пробки из-за ДТП в районе Автомагистральной. Там проблемы со стороны Бибилей перед Пехотинцев. Ой, пожалуйста, будьте внимательны, господа. Аккуратнее, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы. Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки. 237-104. Говорим мы об автомобилях на автомобильные темы. Поэтому хочется обсудить конкретную машину. Может быть, свое мнение рассказать. Да, пожалуйста, звоните. Самое главное, оставайтесь на связи. Так, чтобы все было безопасно. Мы ждем ваших звонков прямо сейчас. Ну и, конечно, вопросов актуальных для автомобилистов достаточно много. Периодически мы поднимаем самые такие актуальные не только во встречке, но и в программе «Техосмотр», которая у нас по субботам выходит с 11 до 12. И вот мы тут задавались вопросом, как обманывают в сервисах. Ну и очередной раз убеждаю, что надо постоянно, вот просто постоянно чекать. Чекать всех. И даже прикормленные сервисы, в которые вы ездите очень долго, и дилерские, и не дилерские, без разницы. Самое главное, да, вы как потребитель имеете право выбора. То есть, во-первых, вы должны проверять те диагнозы, которые вам выставляют. Желательно, если это диагноз очень недешевый, сразу с деньгами не расставаться, не показывать, что они у вас вообще есть. Лучше съездить еще куда-то, потратить уж лучше лишнее время, чем потом потратить много денег. Потому что очень много было у нас по опросам радиослушателей людей, которые просто вот, совершив первоначальную ошибку и согласившись сразу с диагнозом, доверяя человеку в спецодежде, потом вынуждены были плакать горючими слезами, потому что этого диагноза просто могло и не быть. То есть он действительно мог быть и не настоящий. Бывали случаи, когда и просто никаких работ с автомобилем не происходило. Конечно, постоянные наколки вот по мелочам и так далее. Не гнушайтесь присутствовать, вдаваться в подробности, изучать тему и задавать неудобные вопросы. Ну и, конечно, перепроверять диагноз надо постоянно. 237-104, срываются звонки. Ребят, вы, если дозвонились, вы оставайтесь на связи. Мы с вами сейчас поговорим об автомобилях и про автомобили. Пожалуйста, звоните, делайте так, чтобы звонок не отвлекал вас, и мы будем общаться. Доброе утро. Кто на связи у нас?
3: Доброе утро. Александр меня зовут.
2: Да, привет, Саш.
3: Ага, слушай, подскажи, пожалуйста, вот по поводу, ты сейчас разговаривал по поводу обслуживания дилерских. Вот если машина на гарантии, почему я не могу обслуживаться в другом сервисе лицензированном? Говорят, слечу с гарантии.
2: Не, ну подожди, лицензированном у другого дилера ты имеешь в виду? Или просто лицензированном, авторизированным, там еще
3: да,
2: какие-то?
3: Да, да.
2: Нет, ну давай так. Чтобы слететь с гарантии, они должны доказать, что сделано что-то не по технологии, не теми материалами, не с использованием тех запчастей. Да, у них есть, там надо читать внимательно договоры купли-продажи, там обслуживание и так далее, определенные нюансы. Но вообще, как бы, ты можешь обслуживание техническое делать и сам в гараже. Никто тебе ничего не скажет, хоть печать там себе в книжке ставь и так далее. Просто проблема в том, что когда возникнет вот такой вопрос, типа там мотор полетел или коробка, ты должен будешь доказать, что ты все делал по технологии. А они, что ты не по технологии. Ну, соответственно, вот как бы с этим моментом люди уже сразу машут рукой и говорят, не-не-не, нафиг надо. Та же самая история, как вот ты привозишь, например, свои запчасти. Ну, не хочешь ты покупать в дилерском центре масло, я не знаю, там еще что-то. Но учти, что сертификаты на это, на все тебе придется сохранять, потому что мало ли что. Не все хранят чеки, сертификаты там и прочие радости такие. Поэтому...
3: То есть потом все это через экспертизу, все остальное.
2: Да, к сожалению, да. Ну, в судебном порядке, если будете бодаться, это все не быстро, и надо будет доказывать, что ты не верблюд. Поэтому многие соглашаются с условиями и ездят куда угодно, вот там, когда им говорят, типа, если вы к нам не приезжаете, там, слетаете с гарантией и тому подобные вещи. Но я вообще, на самом деле, если вот так по-хорошему, я сторонник дружеского общения. Ну, то есть, как бы, когда вы общаетесь как партнеры. Потому что, по сути, дилерскому центру, имеющему хороший сервис, вы нужны, вы постоянный приток денег, вы же на ТО будете ездить. А вам нужен постоянный партнер, чтобы доверять там и так далее. Если вам не нравится, то тогда уже надо задуматься. Да, тогда уже можно поменять, тогда уже можно посмотреть. Благо, дилерские центры есть разные, и в разных частях города, и так далее. Не обязательно упираться в какой-то один.
3: все понял.
2: Ну, доступно объяснил, но вообще на самом деле с юристом, если хочешь проконсультироваться, тебе сразу опишут, распишут.
3: Ну, в общих чертах, да, как я и понимал, как они объясняли, что потом все через экспертизу, все долго и муторно.
2: Ну да, ну так оно. Но я знаю случаи, когда в пользу людей решалось, и там счета были свыше полумиллиона, поэтому, знаешь, как бы за полмиллиона есть смысл пободаться и
3: ну,
2: годик.
3: Согласен, вот. Да.
2: Спасибо тебе большое за интересный разговор. Хорошего дня. Следующий звонок принимаем. 237-104, прям быстрый вопрос. Вопрос, быстрый ответ. Успевайте дозвониться, либо свой вопрос озвучить, либо мнение. Алло.
4: Алло, Александр, доброе утро.
2: Да, доброе.
4: Я вот по поводу предыдущего оратора. Угу. У меня вот машина китайского производства. Я обслуживаюсь, ну, как говорится, сторонним сервисом у дилера. То есть я дилеру задавал вопрос, говорю, могу ли я обслуживаться там и тому подобное. Говорит, можете обслуживаться, но чтобы был вот именно сертификат, что вы можете обслуживать автомобиль, который гарантийно идет. Вот. Но при этом, если что-то случится, у вас должны быть все заказ-наряды.
2: Да, да.
4: То есть сертификаты на моторное масло, на запчасти.
2: Ну, я же говорю, да, это вот все пакеты документов, которые люди, как правило, вообще не хранят.
4: Да, не хранят. И обязательно делать все по регламенту, как написано в сервисной книжке.
2: Понятно. Ну что ж.
4: Должно быть, ну, заказ в наряде.
2: Да, спасибо тебе большое. Кстати, я хочу сказать, что хороший сервисный центр, хорошие дилеры, раз они тебе так разъяснили. Потому что, на мой взгляд, не очень корректно вот это сразу. Нет, вы все сразу слетите. Да как слетите? Есть закон о правах потребителей. Просто ты же должен доказать, что ты не нарушил ничего. Спасибо тебе большое за звонок. Благодарю вас, господа, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: «Хавейл» в «ЦС Моторс». Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
3: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксваге не пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
6: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
7: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
8: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
6: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
9: Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
10: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках вести и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН ИП 304-667-404-800-092.

0: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными

0: два года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: «Уралмаркет». С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Доброе утро. 8 часов и 54 минуты в Екатеринбурге.
7: В это время с нами новости на радио «Пилот».
6: Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис». Осмото Джили на Билимбаевской 8Б.
8: Доброе утро. Продолжать насыщать внутренний рынок России нефтепродуктами поручил профильным ведомствам вице-премьер Александр Новак. В ходе совещания Минэнерго представила доклад о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Отдельно участники рассмотрели ситуацию в Тыве, Хакасии и Якутии, а также в Новосибирской области и Красноярском крае. Отраслевые компании сообщили о выполнении ранее данных поручений, включая поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы и исполнение обязательств по Северному завозу, пишет «Российская газета». Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее за рулем. Накануне сразу на двух трассах водили реверс после тяжелых ДТП. Днем на автодороге Екатеринбург-Реша-Лапаевск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей из-за того, что один выехал на встречную. Оба водителя погибли. Вечером на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган под Каменском «Лада Ларгус» выехала на встречную, столкнулась с автобусом «ПАС», который после удара бросила на попутный грузовик «ДАФ». В автобусе пассажиров не было, водители автобуса и грузовика не пострадали. В «Ладе» погибли два пассажира и водитель. Еще один пассажир получил травмы, сообщили в облгаи, пишет «Ядин». Жители нескольких районов Екатеринбурга вновь жалуются на ржавую воду из крана. Сообщили порталу Е1 жители Юго-Западного, Эльмаша, Химаша, новой сортировки Ботанического и других микрорайонов. Кадры с ржавой водой вызвали большое обсуждение на сайте портала. Некоторые возмущались, другие шутили. Бесплатный черный чай. Я с этой водой испортила постельное белье. Перед отоплением всегда такая вода, цитирует Е1 подписчиков. Напомню, ранее горожан предупредили о снижении качества воды до 2032 года. В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Обычно их отключают 15 сентября, чтобы законсервировать. Но в этом году погода позволила продлить их работу до 27 сентября, сообщили в мэрии, пишут в «Новый день». И напоминают, что коррективы в работу городских фонтанов в этом году внесли рекордные ливни в июле и в августе. Из-за роста уровня в реке Исей светомузыкальный фонтан в историческом сквере пришлось отключить и дополнительно закрепить. Писатель и драматург Эдвард Радзинский не планирует отмечать грядущий солидный юбилей. 29 сентября ему исполнится 90. По словам Радзинского, он никогда не праздновал день рождения как-то по-особому и не собирается устраивать торжество на этот раз. Об этом он сказал в интервью газете «Ру» и поблагодарил журналистов за память. Как драматург, Эдвард Радзинский стал известен после спектакля «104 страницы про любовь», который ставил режиссер Анатолий Эфрос в Линкоме. Также Радзинский автор постановок «О женщине», «Беседы с Сократом», продолжение «Дон Жуана». Кроме того, писатель известен интересными авторскими программами на телевидении. Официальный курс доллара во вторник 84.10, евро 96.37.
4: Информация на правах рекламы.
9: А что это он на меня так смотрит?
10: Вы ему очень понравились.
9: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
10: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
9: Рэй, подкати-ка поближе.
11: Новый «Джили Сити Рэй» смело подкатит и отлично прокатит. В «Осмото» от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
9: Это «Джили» в «Осмото». Крутое что-то.
11: Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
1: Цена за комплектацию «Комфорт».
12: Сердце золотая ось.
13: Климат, контроль, катапульты.
6: Спонсор прогноза погоды ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
7: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский сегодня обещает до плюс 24 солнечную погоду. Даже на севере области хорошее бабье лето. 22-21 градуса обещают Североуральске и Вывдели.
6: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21.
14: Пилот FM.
15: Реклама.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Одна минута десятого в Екатеринбурге. За окном плюс 12 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 4 минуты. Сегодня вторник, 22 сентября. И плюс 13 уже за окном.
1: А вторник это хорошо. Вторник это здорово, потому что скоро пятница. И да. В эту пятницу катапульта будет на выезде. Мы продолжаем нашу автомобильную ретроспективу. Мы будем знакомиться с новыми машинами. Вообще, на самом деле, я уже на локацию съездил. И я там бываю. Да я там часто бываю. Мне же машина одна.
0: Да я там часто бываю.
1: Да, на ТО там находится постоянно. И вот 25 сентября с 7 до 11 в эту пятницу катапульта выходит в эфир из автоцентра «Восток». Это Березовский, Кольцевая, 4. Это прямо на въезде в город. И самое классное то, что ребята там расширяются, у них там брендов добавляется. То есть уже автосалонов...
0: Но автомобильный город скоро там будет.
1: Да. Плюс у нас будет видеотрансляция идти, и можете сами заезжать, либо заходить на сайт pilotfm.ru, либо в группе пилота ВКонтакте смотреть всю трансляцию.
0: Партнер проекта ООО «Автомобильная столица Урала» – автоцентр «Восток».
1: Ну все, Нью-Йорк не будет прежним. Объявили войну, так сказать, сидельцам. Сидельцам на унитазах.
0: Почему?
1: Дело в том, что в общественных уборных запретили сидеть дольше 10 минут. 10.
0: Это где?
1: Короче, поставили в Нью-Йорке новые биокабинки. Город проплатил аж 4 ляма баксов за умные кабинки с таймером. Попасть в них можно либо по QR-коду, либо по смс-ке. Там начинается отчет. Как только ты дверь закрыл, у тебя тикает таймер. На 5-й минуте выключается музыка. Музыка, свет и напоминание такое сверху, как бы, осталось 5 минут.
0: Хорош.
1: Да. На 8-й минуте звучит предупреждение, мол, пора вытирать. Да, что дверь скоро откроется.
2: Вытирать надо начинать пораньше немного.
1: Да. На 10-й минуте мигают лампы, звучит последнее предупреждение. И, внимание, двери автоматически разблокируются. А там тебя ждут.
0: Очередь.
1: Да.
2: Ну вообще правильно, потому что мало ли там что. За 10 минут на самом деле можно успеть. Я бы так тоже дома сделала, а то у меня там подростки.
0: Да.
2: Начинают закрываться.
1: Я иногда так радуюсь, что у меня 2 санузла.
2: Так их 2, понимаешь? И 2
0: подростка.
2: И ты уже лишний. Спасибо, что в разные смены хотя бы учатся.
1: Это мне тут сын-то вообще отмочил. Я говорю, ты что расселся-то? А он, знаешь, как это, сидят. Тут планшет, тут телефон, там еще что-нибудь. Еще успевает бутерброд есть. Я говорю, слышь...
0: На унитазе.
1: Да. Я говорю, ты как бы заканчивай, давай, дела. Он мне, знаешь, что сказал? Говорит, иди, говорит, в ванну сходи. Я говорю, слышь...
2: Еще на кухне давай свои дела сделай в раковину.
1: Я говорю, ничего
2: себе. Вот раньше люди в семье были дружные, уважительно относились друг к другу, к своему здоровью.
1: Заходишь, бывало, туда после бати... Ты там за минуту все сделаешь, потому что дышать не умеешь уже все. То есть, ну, реально, кстати, ускоряло процесс. Поэтому вот, а у них,
0: сейчас видишь, личные границы.
1: А у них, видишь, в Нью-Йорке музыка выключится, предупреждение будет. Ладно, сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104, звоните. Отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лорьем. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
8: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а праздник какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: И главный приз... Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать...

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроках месте партии получения призов на acidifismostok.ru.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 14 минут. Мы начинаем игру «Это может знать каждый спонсор конкурса» у ВК-эксперт. Только с 25 по 27 сентября «Уралмаркет» – креативное событие Екатеринбурга на Горького 4А.
3: На связи у нас Дмитрий, он водителем работает. Здорово, Димон.
2: Привет.
4: Здорово.
3: На чем?
4: На чем?
2: Да.
4: На грузовичке, на газончике.
3: И что ты возишь?
4: Продукцию.
3: Сегодня какую повез? Что это? Ты смеешься так, как будто ты резинотехнические изделия везешь.
4: Ну, такая необходимость, как бы, народная.
3: Это что? Это
4: что? Секрет, что ли, какой-то?
5: Деньги везешь или что?
3: Что за необходимость народная? Что ты?
2: Нам теперь еще больше...
3: Не, ну правда. Правда, что за груз у тебя сегодня?
4: Да, порошковая краска.
3: Ну, ты надышался, что ли?
2: Что-то необходимое.
3: Все время ржешь, надышался, поди краски-то. Давай поиграем. У нас для тебя три вопроса. Сегодня вопросы о еде.
2: Ты сытый?
4: Да, уже позавтракал.
3: Ну, молодец. Тогда ответишь правильно на три вопроса, получишь приз. Начнем.
2: Итак, как правильно называются французские маленькие пирожные из заварного теста с кремом?
3: Шу, ху, фу.
4: Опа, вот это да.
5: Разминочный,
3: фу,
5: да?
3: Фу, шу, ху. Или ху, фу, шу. Как?
4: Так, наверное... Второй вариант.
3: Нет, ты скажи вслух.
2: Да.
3: Это несложно две буквы воспроизвести. Ху, ху, фу или шу. Фу ты считаешь?
4: Да, фу.
3: Ну, французские
4: фу?
3: Же, что? Фу, фу.
5: Ле фу.
3: Ле фу. Ле фу.
4: Ле фу.
3: Ле фу.
2: Ну, это твой окончательный, да, вариант?
4: Ну, давайте шу, ладно.
3: Как? Шу все-таки?
2: Ну, конечно, шу. Они сейчас везде продаются, эти шу.
3: Ну, не ходит, Димон, везде. Я вот тоже не встречал на своем пути
2: но
3: шу.
2: Ну, они сейчас популярны. Ладно, второй вопрос. Что из перечисленных блюд является супом?
3: Это мацони, паэлья, халасли.
4: Опа.
3: Халасли, паэлья, мацони. Давай. Суп из этого что? Мацони, паэлья или халасли?
4: Пускай будут мацони.
3: Мацони. Мы принимаем твой ответ.
2: А из чего, как ты думаешь,
3: как,
2: этот суп?
3: Когда думаешь, из чего?
4: Ну, из морских, наверное.
3: Из морских. Мацони такой. Да, это такой мацони. Не, на самом деле, мацони это молочный напиток такой.
2: Да.
3: К сожалению, тут пролетел Димон. Ну, ничего. Узнаешь, может, и не захочешь
2: пробовать. Следующий звонок принимаем, да.
3: 237-104. Тут, кстати, пока Димон отвечал, уже наяривал кто-то по второй линии. Это вот готов.
2: И сорвался.
3: Вот ведь не повезло. Следующий звонок примем. 237-104. Ребят, дозванивайтесь, оставайтесь на связи. Будем говорить.
2: Привет.
6: Алло.
3: Да, как зовут тебя?
6: Иван.
3: Ну и что из этого суп, Вань? Осталось два варианта.
6: Так, но последний, паэлья, потому что испанцы же чемпионат мира пели что-то там про паэлью.
3: Паэлью, да, считаешь, оно... Ну что ж, мы принимаем. Вообще, паэлья – это блюдо из риса.
2: Это практически плов, только вот испанский.
3: Да, ну только не совсем альденте такой, чтобы он еще подхрустывал. Тут ты немножечко не прав. Ну и заключительный вариант надо будет вспомнить вам. Проверка на внимательность. Алло.
7: Да, здравствуйте.
3: Здравствуй, как зовут тебя?
7: Павел меня зовут.
3: Ну и каков правильный ответ, Паш?
7: Ну, халялия там. Или
3: не халялия. Халасли.
2: Халасли. Это венгерская уха. Да,
3: да. Да, это с рыбой как раз. Паш, ну ладно, зачтем как правильный ответ.
5: За один ответ все сразу.
2: Подожди, у нас еще один вопрос есть. А какая страна является родиной картофеля фри?
3: Бельгия, США, Нидерланды. Картофель фри.
7: Бельгия, США, Нидерланды. Ну, давайте Нидерланды.
3: Мы принимаем тебя. Ну, только голландцы же могли придумать во фритюр сунуть картошку нарезанную. Конечно. Мы-то ее мяли, жарили. А вот они такие нехорошие придумали. На самом деле бельгийцы, Паш, бельгийцы. К сожалению, тут снова промах. Но ничего, не переживай, мы тебе желаем хорошего дня. Надо крикнуть катапульта, давай. 3-4.
1: Катапульта!
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите три дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободен.

0: Да. Это я.
1: У меня тут после воскресной пробежки я решила на беговую тренировку сходить. Так-так. И незаметно для себя пробежала 7 километров. Ну, приятно, была классная погода.
2: Ты будешь заявляться такие на марафоны.
1: Нет, я пока что просто побегала с ребятами. Это так получилось классно, мы под музыку. И столько у нас бегунов. Это просто бывают пробки на светофоре, чтобы перебежать в воскресенье утром. Ребят, всем привет. Я как бы с вами даже немножко побегала.
2: Даже немножко.
1: Да. И, кстати, в это воскресенье опять, наверное, будет хорошая погода, и я опять с ребятами побегу из нашего клуба.
2: Ты сразу скажи, к какому алкомаркету бегаешь?
1: Где лучшие тусовки, как говорится, у нас в школе. В Казани школьники устроили тусу, рейв у избирательного участка номер 67. Это в Казани, да. Перед открытием этого как раз тоже у них были выборы. И ребята собрались у входа с колонкой, начали танцевать под 6-7, 6-7,
2: да,
1: 6-7.
2: Да. Догадываться даже не надо под что.
1: Ну, конечно. Видео быстро разошлось по соцсетям. Действительно, участок такой находится в Казанской, одной из Казанской гимназии. И, ну, молодежь вот так вот подогнали.
2: Слушайте,
1: привлекать внимание.
2: Мне кажется, после... Ну, этот мем уже все.
1: Честно говоря, уже как будто высосали из пальца. Все на свете, да, но если что-то сейчас еще...
2: Но я считаю, что все уже, все челленджи можно закрыть по одной простой причине, потому что даже Папа Римский этот жест показал.
1: Да.
2: Все уже.
3: Подожди, сейчас новый появится какой-нибудь?
2: Это какой?
3: Да вот пока, видишь, не появился, терпи, секс-эван.
2: Пока это... Ну, не стареющие 69 все равно не выйдут из моды.
3: На это у взрослых.
1: В США полиция сорвала пранк века, тоже местных подростков. Вот подростки развлекаются, да, у нас 6-7. В Америке конфисковали рекордную партию туалетной бумаги, 650 рулонов. Дети хотели устроить розыгрыш и забросать бумагой все вокруг в честь школьного праздника. Красиво как летит. Еще рулон еще надо уметь запускать, так чтобы они как эти вот гирлянды прямо неслись. Сотрудники правоохранительных органов изъяли бумагу. Это огромные суммы, кстати, получились. Хорошую бумагу, это не самую дешевую взяли.
3: Трехслойную?
1: Некоторые хулиганы все-таки успели забросать жилые дома и автомобили туалетной бумагой. Они к ней еще там сырые яйца добавляли и кетчуп. Это немножко другое. Но теперь за такую шутку им грозит уголовное дело, но поругают, я думаю, может быть.
3: За что сидишь? Бумагу туалетную.
2: Слушай, нас тоже как-то поймали, мы еще уже просили тех, кто постарше, потому что ты же не пойдешь в аптеку за резинотехническими изделиями, ты же еще мелкий. Вот, а мы просили постарше, да как, ты что же?
3: Водные
2: это покупаешь их там штук 20 и такой, сейчас я их, понимаешь, вот вернуть бы то время.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. «Септик» с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв от

0: с улучшенной шумоизоляцией.
1: 3-4.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта.
8: Бабах!

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. Минобрнауки России предлагает изменить порядок приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень ЕГЭ, обязательных для поступления, а также список индивидуальных достижений и результаты олимпиад. Среди ключевых изменений – расширение списка направлений, где физика станет обязательным экзаменом. Их число вырастет до 37. Физика станет обязательной, в частности, для всех направлений машиностроения. История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между истории и обществознанием, а математика станет обязательной для всех специальностей в области информационной безопасности. В Екатеринбурге исчерпан конфликт родителей и руководства школы номер 84. Ранее сообщалось о том, что трое учителей школы, находящиеся в военном городке на Вторчермете, решили уволиться из-за разногласий с руководством. В том числе руководитель юной армии, учитель математики, истории, основ безопасности и защиты Родины и диспетчер по питанию. Ученики и родители составили коллективное заявление с подписями 88 человек. Управление образования провело выездную проверку. В школе пересмотрен должностной функционал заместителей, директора и педагогов, внесены коррективы в учебный план. Директор школы уволилась, пишет Е1. Мошенники начали предлагать билеты на футбольный матч между сборными России и Намибии, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября. На подозрительных сайтах проходки продаются от 3 до 75 тысяч рублей. Официально продажи еще не стартовали, рассказали порталу Е1 представителям стадиона Екатеринбург-Арена. Решение о начале продаж принимает Российский футбольный союз. Следить за новостями можно на официальном сайте РФС. Купить билеты можно будет только через партнерский сервис Яндекс.Афиши. Ни на каких других ресурсах места не купить. Остерегайтесь мошенников. Это фейковые сайты, предупреждает городской портал Е1. Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ в стране. Об этом написал накануне президент Трамп в сети True Social. По его словам, большое количество дизельных заводов в России временно выведено из строя. Это нелепая и бесконечная война должна прекратиться, цитирует Трампа газета «Коммерсант». По мнению Дональда Трампа, из-за атак ВСУ на российский НПЗ цены на дизель по всему миру начали расти. С начала сентября средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности, в Штатах, в Германии и Франции. Между тем, во Франции водители стали заправлять рапсовое масло вместо дизтоплива из-за высоких цен на горючее. Об этом сообщил телеканал BFM TV. Литр рапсового масла во Франции стоит около 1,5 евро, почти на 1 евро дешевле дизеля. У видео в соцсетях, на котором молодые люди заправляют свой автомобиль таким видом топлива, оказалось более 1 миллиона просмотров. Но специалисты предупреждают, что рапсовое масло грозит поломками двигателя, в частности, системы подачи топлива, пишет агентство ТАСС. Официальный курс доллара 84.10, евро 96.37.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Это лето не вернуть уже.
5: Климат-контроль «Катапульты».
0: Спонсор прогноза погоды «Зоолаки Моторс», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске сегодня обещают до плюс 24 солнечную погоду. Даже на севере области хорошее бабье лето. 22-21 градуса обещают Североуральске и Вывдели.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 миллионов 159 тысяч 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
10: Lucky Motors, Джетур.
11: Эта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
12: Новая музыка.
7: В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Доброе утро. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Хотели солнце. Получаете 22 сентября на календаре. И за окном сейчас плюс 16 градусов.
1: И днем будет до 20 с лишним.
0: Да, да, да. Сегодня прекрасно.
1: Возрадуйтесь, люди. Получите. Я договорился.
0: Спасибо.
1: Ну что, ребят, вы слушаете утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Стрела и Новыч. Хотелось бы напомнить, что сейчас как бы днем такая вот классная температура, а ночами-то будет все ниже, ниже, ниже, ниже. И потом опять будет прохладно уже к концу недели.
2: Перепады, конечно, сильные. Так вот утром идешь... Честно говоря, хочется...
1: Утром бежишь, днем лежишь.
2: Курточку несешь потом.
1: Слушайте, но ведь по ночам люди часто друг с другом бодаются. Да даже мы вот и в течение рабочего дня. В плане открыть окно в спальне, не открыть окно. Вот это вот, знаешь, проветривание. И тут, ребята, шок исследования. Оказывается, холод в спальнях-то... лишает пару интима.
2: Но именно холод, не прохлада вот такая приятная,
1: слушай,
2: легкая,
1: же
2: а
1: это
2: именно
1: же,
2: дубак.
1: Это же по-разному воспринимается всеми. Мне вот дубак, а ей зашибись.
0: Я люблю, понимаешь? Когда дубак.
1: Вот у мужчин, оказывается, низкая температура бьет по эректильной функции.
0: Но из-под одеяла не вылезай, и все.
1: А как же вот эти фильмы с куском льда во рту? Что же тогда? Что теперь... Короче, женщины мерзнут сильнее, а по интиму бьет у мужчин.
0: Вот так.
1: В общем, из-за чего они не хотят, вот все, и он, и она, прикосновений. Мозг думает лишь о дискомфорте и о том, как укрыть ноги, руки, то тут что-то торчит
0: носочки
1: из-под одеял.
0: Надеть.
1: Потом доходят до раздельных одеял, которые являются наилучшим средством предохранения. И все.
2: Это надо жить в хрущевках. Там зимой так батареи шпарят. И невозможно.
1: Там еще деревянные окна, из которых так свищет.
2: Так там хорошо.
0: Жару-то тоже там тахикардия начнется.
1: Начинается, да.
0: Давление.
1: Опять же, да, не дай бог, лишний пот, вот это все.
2: У форточки давай.
1: Слушайте, но вот чего только не бьет людям по интиму вообще. Мне, вот честно скажу, кажется, что все эти исследования проводят люди, которые пытаются оправдать.
0: Отмазаться.
1: Отмазаться или оправдать свою какую-то вот бессильность.
0: То есть, нежелание.
1: Да, реально, тут с утра лучше заниматься, или там не занимайтесь поздно вечером.
0: Я не могу,
1: не открывайте
0: жарко,
1: окна,
0: не могу,
1: в спальне.
0: Холодно,
1: да.
0: Вот это, вот.
1: Это холод бьет по интиму. Жара бьет по интиму. Что у вас не бьет по интиму, скажите мне? Мне кажется, что надо просто им заниматься. Это как вот говорил знакомый мой, работу надо работать, и секс надо делать. Все, да. Все. Вот, просто вот делайте.
2: Хорошо, вас бы в консультанты, Александр.
1: Вот, да, конечно. Вот это упражнение 3-4 раза в день делай, и спина болеть не будет.
2: Тони Морозов.
1: Сейчас будем.
2: На секс-коуч. Записывайтесь.
1: А вот...
2: Тантрический коуч.
1: Кстати, я вам могу сказать, что я это делаю бесплатно, в дар, так сказать, людям.
0: Занимаешься или что? Или даришь?
2: Онлайн.
1: Занимаюсь тоже. Тоже бесплатно. Пока. Сейчас будем... Ну, потом возраст придет, все равно придется доплачивать. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра. Называется она «Секундомер». 237-104. Звоните, угадывайте песню и выигрывайте приз.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГНК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В Акаме на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
1: Реклама ООО «Абонов Россия» на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки вкрытных кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
3: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
4: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета – это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
5: Планета – это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
6: Я куплю, плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет Плюс.
7: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет Плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
6: Это новый Тенет Плюс.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.
10: Бабах!

0: Не думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. 10 часов и 13 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
3: На связи у нас Елена, преподаватель рисования. Елена, привет.
2: Привет.
4: Добрый день.
3: Да, а вы в среднем учебном, ну, в школе?
2: С детьми или со взрослыми?
4: Я со взрослыми занятия провожу.
3: Слушайте, но это вот такие занятия, где люди приходят больше прибухивать, чем рисовать?
4: Ну, больше отдохнуть, верно.
3: Да,
4: ну,
3: да,
4: Коля,
3: да.
4: Рисуем.
3: Вот бывает такое, что вы прям говорите, нет, рисование вам точно не поможет?
5: Не, ну, может быть, интуитивное рисование, обязательно же прямо...
3: Что значит интуитивное,
5: ну,
3: рисование? Это как?
2: Я так чувствую, да. Знаешь, я художник, я
5: импрессионист.
3: Ну, подожди, вы же пытаетесь, ну, то есть вы им показываете что-то, а они это перерисовывают, правильно?
4: Да, верно сказали, у меня интуитивное рисование в том числе. Я никогда никого не критикую, у кого как получается, так получается.
3: Молодец.
4: Все рады.
3: Все за деньги. Ходят
4: в рисование, радуются.
2: Ну, молодец. Главное, люди рады. Что-то
3: а давно ли, вот, Елена, у меня вопрос, а вы давно ли сами вот как-то отдыхали, не знаю, там, на танцы ходили, давно ли?
4: Недавно ездила в Дагестан отдохнуть.
3: О, там танцы, что? Конечно, да. Да, там такие дискотеки.
5: А что там такая природа красивая?
3: Да.
5: Там вообще какие блюда. Молодец. Вкусные, национальные.
3: Ну, пейзажи, песни, наверное, танцы. Написала, привезла. Пленэр был.
4: Ездила в город Дербент, которому 5000 лет.
3: Ну, нарисовала хоть что-нибудь?
4: Конечно.
3: Молодец. Тогда давай поиграем. У нас для тебя песня тоже нарисована, намалевана. Значит, 10 секунд знаковых из этой песни мы взяли. Если тебя не измучает изжога, то ты точно угадаешь эту песню с одной секунды. Значит, выбирай из наших 10 любую одну по счету.
2: Какую?
4: Третья.
3: Третья секунда. Прозвучит для тебя она 3 раза. Тебе надо сказать, кто поет и как этот шедевр называется. Итак,
2: погнали.
3: Первая попытка.
6: Хватит улыбаться.
3: Вторая попытка.
6: Хватит улыбаться.
3: И третья сразу.
6: Хватит улыбаться.
5: Все слова понятны.
3: Да но... простит меня мой диджей на мероприятиях. Ну, что?
4: Костюшкин.
3: Так,
4: так,
3: песня.
4: Я не танцую, женщины.
5: Я не танцую.
3: Молодец, браво. Возрастной ценз мы прошли. Хорошо.
2: Ну да, эта песня до сих пор везде на свадьбах звучит.
3: Ой, не говори
2: вот.
3: Вообще.
2: Давайте послушаем.
3: Давай.
6: Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с ориентацией.
3: Вот даже перепевать не хочется. Настолько прошивим,
5: что
3: перепевать.
5: Она въедливая, да. Тесть вот этого, знаешь, да, да. Со свекровью. Я не знаю, какой-то вот подпьяный.
3: Ладно, выбирай. Елена, у нас есть билеты на концерт оркестра «Урал-Бенд». Они с программой «Широка страна моя родная» выступает 23 числа в ЦК «Урал». Есть у нас билеты на концерт «Сократа и Леры» 26 сентября в фабрике «Ивент Холл». Билеты на концерт «БСБА друзей» 26 числа в клубе «Нирвана». Михаил Зубарев и Ваня Дыба выступают со стендап-концертом 27 в Бен-Холле. Дискотека 90-х. 2 октября пройдет в фабрике «Ивент Холл» 23:30 под наши любимые хиты. Есть билеты в Музей изобразительных искусств тебе, как деятелю. Тоже, наверное, понравится. Или же сертификат в аквапарк «Лимпопо» на 1000 рублей. Чего хочешь?
4: Подумай.
3: Лен, ну подумай. Возьми паузу. Мы, конечно, понимаем. Что же надо написать, что в голове.
5: Возьми кисточку.
3: Да,
5: нарисуй.
3: И не клади трубочку.
5: О чем мечтаешь?
3: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади. Давай, 3-4.
4: Катапульта!
1: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Интриганка и разлучница, выскочка под люка, гадина.
2: Это я,
3: Лина.
2: Доброе утро, 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге. Вот Стас Михайлов допелся, вот это вот, что разведенка такое? Ты моя, разведенка.
4: Что сейчас он делает?
2: Допелся до развода. Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом. Мы больше не вместе. Такое сообщение появилось в ее социальных сетях. Но, однако, многие, кто увидел эту публикацию, даже не поверили.
4: Может, это песня новая?
2: Пара,
4: может, это новая песня у Стасика? Мы больше не вместе!
2: Видишь, как дуэтом там запели. Да, да. Вот. Но не поверили, потому что подумали вообще, что ее страничку взломали. Ведь такая любовь, такая любовь. В соцсетях самого Стаса Михайлова тишина. Только поздравления их общей дочери с днем рождения. Но вот говорят, что там еще связано с тем, что он дико поменял свой имидж.
5: И что, ей больше это не нравится?
2: Ну, в общем, у них контры.
4: Ну, он же
2: контры,
4: не пол контры. Поменял, в конце концов.
2: Это да, но на самом деле... Имидж, они, типа, имидж. И она прям так и написала, что я не имею отношения ни к нему, ни как он теперь выглядит, что там такое имеется в виду.
4: Ну, так себе же жена, значит, что?
2: Вот, допел, сейчас про нее же и будет петь, разведенка с двумя детьми.
5: Она а назвала что? Его человеком-фейком.
2: Она?
5: Да, я вот сейчас
2: читаю. Ты сейчас
5: читаю.
2: Читаешь новости? Вот, да, видишь, да, я же да, не да. обманываю, все верно.
4: А за что? Я что-то понять не могу. Че? Вот он... Я все-таки иногда, понимаешь, я иногда бабам поражаюсь. Ну, что ты вываливаешь вот это все в соцсети? Мужик твой молчит. Ну, он же тебя... Я понимаю, когда это судебные процессы, там какие-то абьюзы, я не знаю, физические, не дай бог, еще что-то. Но тут никто ее не просил. Зачем-то вывалило все
2: это. Говорят, прогрев перед гастрольным туром. Ну, возможно. Я не знаю.
4: Чтобы мы больше... больше не вместе!
2: Чтобы поняли,
4: скажите,
2: что он свободен.
4: Вместе.
2: Да, что он свободен, и тогда еще больше женщин придут.
4: Сейчас же билеты разлетятся на полгода вперед.
2: Так вот, о чем вы речь.
5: Так он реально такой волосатый стал.
4: Ну и что? Какая разница?
2: Так, ладно. Еще у нас тут есть разведенки, звездные разведенки. Анджелина Джоли заявила...
4: Стас, я жду тебя,
2: да? Да, тут, возможно, нарисовалась бы пара. Ну, в общем, Анджелина Джоли заявила, что готова вернуться к свиданиям. Спустя 10 лет одиночества...
4: Я готова к свиданиям, если что.
2: Да, после развода с Брэдом Питтом ее, на самом деле, ни с кем и не видели. Она вообще особо ни с кем и не все. И вот она говорит, что... Сейчас ей 51 год, кстати, действительно подходит Стасу Михайлову. В общем, она врывается, но с достаточно строгим списком условий для своего будущего бойфренда. Не речь не идет.
5: Детей, но...
2: Список детей у нее внушительный, но в любовном райдере это табу на коллег, то есть это точно не должен быть актер. Но он должен быть финансово обеспеченный, да, и должен быть NDA, это вот контракт о неразглашении. Он должен пройти проверку службы безопасности, очень серьезную проверку, там, наверное, и на полиграфе там проверят и все-все-все, на все анализы, я не знаю, все просто, все справки принесет, ЭКГ там, и ТЭКЖ, и так далее.
4: Вот,
2: найдется ли такой, кто будет на все это готов? Вот, но еще главное, понравится ее детям, действительно. Там...
4: Ты представляешь?
2: А если уже... еще у него и своя винодельня, как они тогда это делили, винодельня во Франции.
4: Круг сужается просто до невозможности. Все, прикинь, все проверки прошел.
2: Ну, Стас к ней подходит.
4: Все мазки сдал. Все вообще, все отлично. Она в конце смотрит. Нет, Никита.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
11: Реклама.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд,

0: Доброе утро. 10 часов и 51 минута в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис». Осмота Джили на Билимбаевской 8Б.
2: Доброе утро. У нас в Среднем Урале растет заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 33 тысяч случаев, почти на 16,5% больше, чем недели ранее, однако ниже среднего многолетнего уровня на 23%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре области. Большинство заболевших ОРВИ – это дети, 65,6%. Среди возбудителей преобладает сезонный риновирус, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. Эпидемиологи также призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа, чтобы избежать эпидемии в разгар сезона простуд. В Краснотурьинске снова заметили медведя. В понедельник около 10 вечера он бродил в районе профилактории на улице Металлургов. Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе муниципального округа Краснотурьинск. Реагировали охотники и МВД. Безрезультатно, говорится в сообщении, цитирует его Е1. Напомню, в этом сезоне медведи стали чаще подходить к населенным пунктам в разных регионах России. В результате нападений хищников на людей есть погибшие. Специалисты связывают выход зверей к людям с нехваткой пищи в лесах и большой популяции медведей. Временный управляющий компанией «Nestlé Россия» обещал обеспечить стабильную работу компании, сохранить рабочие места и дальнейшее развитие бизнеса. Об этом заявил в своем письме к сотрудникам Андрей Краюшкин, глава «Лев Менеджмент», во временное управление которой передали «Nestlé Россия». Пишет РБК, напоминает о том, что указ о передаче «Nestlé Россия» во временное управление президент Путин подписал 17 сентября. Документ касается также основных российских юрлиц, ритейлеров «Ашан», «Лимана Про» и оператора «ФМ Логистик». Швейцарская компания «Nestlé» ранее заявили, что примут необходимые меры для защиты своих прав. Летняя погода пришла на Средний Урал. Сегодня днем по области температура поднимется до плюс 23 градусов. В Екатеринбурге до плюс 22, обещает Свердловский гидромет. Завтра также тепло. В четверг уже прохладнее, плюс 16 днем. И Росгидромет обещает в четверг небольшие дожди по области. В пятницу и в выходные пока в прогнозах солнечная, сухая погода. Температура в пятницу плюс 14 днем. В субботу и воскресенье до плюс 16. Погодные интернет-ресурсы ГИСМетео, Яндекс.Погода пока обещают теплую погоду до конца сентября. Даже с отметками до плюс 18 градусов. Но в начале октября уже похолодает. По ночам до плюс 2 градусов, днем до плюс 7. Организатор концерта Канье Уэста в Петербурге обещает возврат денег за билеты в случае отмены выступления. При этом отмечает, что делает все возможное, чтобы шоу провести. Информация появилась в телеграм-чате Say Agency, отвечающего за организацию концерта. Организаторы не опровергают факт проведения мероприятия. Выступающий от лица Say Agency человек с ником Фарух извинился за отсутствие официальной информации в ранее обозначенные сроки, отмечает РБК. Статус концерта рэпера в Петербурге остается неопределенным. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
3: Информация на правах рекламы.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
6: Осмото!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Осмото. Подробности в салоне.
7: Сердце золотая ось.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский сегодня обещает до плюс 24 солнечную погоду. Даже на севере области хорошее бабье лето. 22-21 градуса обещают Североуральске и Вывдели.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
12: А напоследок я скажу.
13: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту и успеваем насладиться осенью золотой. Почему? Потому что синоптики говорили, что на неделю классная погода, но тут выясняется...
6: Продлили? Кто-то продлил?
0: Нет, наоборот, что уже в субботу будет 13.
6: А, ну так до субботы еще, ладно, и хорошо.
1: Нечего в субботу расслабляться вообще.
6: Да, да,
1: а то опять начнется вот это, мы на шашлы, мы туда, мы сюда, я как дурак работаю. Нет, нормально.
6: А сегодня, кстати, вот Всемирный день без автомобилей, действительно можно ножками прогуляться по красивому городу.
1: Продышаться, да. Только вот единственное, я смотрю, какой-то прям лютейший подъем вирусни. У
0: да.
1: кого горло, у кого носы, у кого что.
0: В школах начали болеть, да. Ну, вот, это вот. Опять это традиционная вирусня для начала нового учебного года.
1: Короче, крепчайте. Здоровье да, надо крепить, да, да, да. ребята. Ну и, конечно, будьте здоровы. 3-4.
10: Удачного дня!

0: Радиопилот 104.10 FM в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Подхватил эстафету прямого эфира от утреннего шоу «Катапульта». Традиционно после «Катапульты» мы в высшем пилотаже наслаждаемся новой музыкой. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию горячих, набирающих температуру и сверхразгоряченных хитов. Если какой-то из них вызывает ваш интерес и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Тянет» на Щербакова 144. Новая музыка вернется скоро, примерно в 11:30 проведем проверку на дорогах. Полетели!
1: Реклама. Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-865-81-15-330.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
4: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
3: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefizparacels.ru.
4: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло.
9: Спасибо, дружище.
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
14: На радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, хорошо, что мы вместе. Прерываем высший пилотаж ненадолго, осветим дорожную ситуацию в проверке на дорогах. Спонсор программы ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по Челюскинцев от братьев Быковых до проспекта Космонавтов, по Маневровой от Монтажников до Таватуйской, по Восточной от Куйбышева до Декабристов. Движение затруднено по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, по Бакинской Комиссаров от Победы до Кировградской, по Донбасской от переулка Никольский до Автомагистральной. Мерцает ЕКАТ от Березовского тракта до моста через железную дорогу 8 марта от Малышева до Авиационной. Пульсирует проспект Ленина от Тимирязева до Московской, Репина и Крауля от проспекта Ленина до Викулова. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы

0: Пилот FM.
1: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
4: И главный приз!
0: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков месте против получения призов на acidifismastop.ru.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России сбили 297 дронов ВСУ над регионами страны, в том числе над Волгоградской областью, Воронежской, Нижегородской, а также над Рязанской, Саратовской, Смоленской и другими, сообщает телеграм-канал Минобороны. Утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ на регион были повреждены гражданские объекты, включая частные дома и автомобили. Оперштаб региона уточняет ущерб. Явка на выборах в Госдуму и Заксобрание в Екатеринбурге по предварительным данным превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тысяч избирателей. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Алексей Орлов. Он поблагодарил горожан, которые пришли на выборы. Пишет «Новый день» и отмечает, что явка избирателей в Екатеринбурге оказалась на 18% ниже, чем в среднем по России. Накануне глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что итоговая явка избирателей в стране превысила 59%. Это больше, чем на всех предыдущих думских выборах. В Свердловской области в целом явка составила 47%, на 6% больше, чем в областном центре. Суд отправил в колонию двух свердловских подростков, которые подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочной по заданию украинских спецслужб. 16-летние жители Екатеринбурга получили за это криптовалюту на 91 тысячу рублей. Ущерб от преступления превысил 1 миллион рублей, отмечает портал 66. Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Приговорил обвиняемых к 8 и 9 годам колонии общего режима, признав виновными в теракте и легализации преступных доходов. Преступление было совершено в декабре 2024-го. Две семьи из Свердловской области награждены медалью ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей. Указ подписал президент Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает сегодня департамент информполитики Свердловской области. Награду получили Александр и Юлия Голдобины, а также Алексей и Татьяна Стуковы, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Хоккейный автомобилист сегодня сыграет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу. Но и китайские драконы попытаются использовать фактор своей площадки для набора первых очков в сезоне, пишет чемпионат.com. Добавлю, что автомобилист начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо». Под его руководством специалисты ожидают перехода к более атакующему стилю игры автомобилиста. Официальный курс доллара 84.10, евро 96.37.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's.havailpro.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 23 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северный слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 18-20 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом сентябре в «Лаки Моторс» на Селькоровской ограниченная партия «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки «Джетур Дэшинг». Селькоровская, 22.
11: «Лаки Моторс» «Джетур».
12: Ветер цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
13: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
8: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
12: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
8: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Отличное, ритмичное, мелодичное музыкальное оформление осеннего или бабьелетнего пейзажа за окном. В секретной фонотеке «Радио Пилот» с нами Оливер Колецкий, тема «Call Sure» «My Life Remix».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
1: Бонжу.
6: Привет,
7: хай.
1: Привет,
7: салют.
8: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: это исполнитель Мизмо или Мизмо. Тема называется «Hello, the sun is up, where are you?» «Солнце там, где ты». Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Шлю вам искреннее приветствие из нашей студии в центре города и приглашаю вас в дневной драйв на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики ИП «Гребец Артем Константинович», компания «Гребец». Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь Араш и Елена, дальше Нептуника, Шакира и Burna Boy, кое-кто еще интересный. В 12.30 нас ждет «Катапульта на бис», а примерно в 12.20 проведу в эфире конкурс. Разыграю хороший приз. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: звони.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
4: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
5: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
6: Урал-маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
7: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
7: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да-да, настало время нашего традиционного полуденного конкурса на 104.10 FM. На этой неделе в это самое время мы разыгрываем отличный приз от ЗАО «Lucky Motors», официального дилерского центра «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. Набирайте 237-104 и получайте отличный приз – набор автомобилиста из 13 предметов от дилерского центра «Хавейл». Есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, меня зовут Артем.
2: Артем, похоже, вы ждали этот конкурс, да?
3: Да нет, случайно вообще сейчас услышал, сразу решил позвонить, попробовать это счастье.
2: И сразу попали в эфир. Артем, у вас случайно не Хавейл, не Хавейл-заводчик вы?
3: Нет, Чанган.
2: Чанган у вас. Ну, мы тут беседуем про Хавейл. Есть такая модель H5. Вот в этой модели для России специально оставили физические кнопки для некоторых функций. Например, для полного привода, включения его, обогрева сидений, зеркал, обдува лобового стекла. Как вы думаете, почему оставили физические кнопки?
3: И убрать... Обогрев, это все включать, и монитор, бывает, глючит, ага. Морозит, а физические кнопки, они всегда физические кнопки.
2: Все верно, то есть ваш ответ без всяких вариантов, давайте озвучьте его.
3: А для того, чтобы как бы не глючил экран во время того, как глючит экран, чтобы можно было управлять устрами.
2: Ну да, все-таки давайте я дам три варианта ответа. На случай холодов, для красоты или так дешевле для производства?
3: На случай холодов.
2: Точно, Артем. Я поздравляю вас. Вы выиграли отличный приз. Набор автомобилиста из 13 предметов. Это просто набор мечты от дилерского центра «Хавейл». Здесь в сумке для хранения есть аптечка, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, перчатки, трос, фонарик, набор для ремонта проколов, плащ, дождевик, салфетка и даже... противооткатный башмак. Артем, я поздравляю вас. Это прекрасно. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте.
3: Для всех уральцев с хорошей погодой поздравляю.
2: Присоединяюсь к поздравлениям, да. Сентябрь просто песня, да. Артем, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Поздравляю. Привет всем тем, кто дозванивается до нас, кто не попал в эфир сегодня. Может быть, получится завтра всю неделю в это самое время. Мы проводим конкурс. ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. Спасибо за поддержку нашего состязания. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы. А музыка вернется скоро. Полетели.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама. Че за офисный прикид? А где мотошлем?
2: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
1: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
2: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
1: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
2: Серьезно? А это где?
1: Пара-пара, Емото-мото-мото.
3: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
4: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная рекламация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
9: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевый 4Б. Гарантия 5 лет.
10: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет старты продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.
11: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
12: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут подробности выяснились об Анатолии Вассермане. Очень неожиданно. Не слышно, да. Ксения Собчак брала у него интервью, записывала и выйдет, видимо, на ее, в ее программе. В общем, пригласила ее к себе домой и выяснилось, что у него целая коллекция картинок для взрослых.
4: Ах, он мужчин, старый развратник.
3: Для взрослых мужчин, а мы все знаем, что он же принял обет.
5: Безбрачие.
3: Да, безбрачие. В общем, в его спальне, которая одновременно служит рабочим кабинетом, обнаружились эротические плакаты, фильмы для взрослых и даже хентай. Понимаете? Вот. Ну, действительно, все знают, что дал обет целомудрия, и 73 года ему уже, что-то там с 20 лет, он не занимается любовью с женщинами. Сейчас с женщинами. С остальными вроде тоже. И сейчас он называет это решение юношеской глупостью, жалеет о нем.
5: А что, не может обратно, да?
3: Но нарушать данное слово не собирается. Уж сейчас, если так, конечно, поднимать, наверняка Ксения Собчак спросила его, когда же, при каких обстоятельствах. Он где-то рассказывал об этом в интервью, как это было. Это действительно было глупо где-то в компании среди своих же друзей.
5: А он сказал, мужик, сделал вот из
3: этого. Будто бы да, но, естественно, у него, конечно, прямо коллекция прекраснейшая этих плакатов.
5: Зачем ему женщина?
4: У меня, как у мужчины, к мужчине совет. Дорогой Анатолий, просто снимите свою жилетку с карманами, и сразу личная жизнь наладится.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей.

автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Я куплю, плюс, Tenet, плюс, Tenet, плюс, Tenet. Это новый Tenet Plus.
3: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet Plus уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
2: Это новый Tenet Plus.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лим-Попо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
11: Позитив не за горами.
8: А на горка!
11: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
14: Продолжите фразу. Три десятки — это...
15: Такси. Я на работу езжу.
16: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
17: Мы манипулятор заказываем, и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
14: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
18: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
19: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В Акаме на «Металлургов-82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
20: Реклама ООО «Авалон Росгидро» 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 343 227 2277.
21: Дневной драйв

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Осмото Сервис». «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Несмотря на старт отопительного сезона, многие дома в Екатеринбурге пока остаются с холодными батареями, а также еще и без горячей воды. На ее отключение горожане начали жаловаться накануне. В ЕТК объяснили, что это связано с ремонтом водопровода и исходной воды, а также наладкой режима давления в период запуска тепла. С 22 по 24 сентября возможны кратковременные отключения горячей воды. В случае отключения управляющим компаниями ТСЖ будет направлено уведомление. Информацию по своему дому жильцы могут получить в своей управляющей компании, сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании, пишет Я1. В Первоуральске продолжается противостояние промышленников и местных жителей из-за полигона промышленных отходов. Его хотят построить представители ТМК. Полигон получил положительное заключение госэкспертизы. Идет речь о соответствии документов техническим требованиям и градостроительным регламентам. Ранее проект прошел государственную экологическую экспертизу. При этом инициативная группа местных жителей дошла до суда, который в итоге встал на сторону горожан и минувшим летом запретил строительство, отмечает «Новый день». Минобрнауки России предлагает изменить порядок приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень ЕГЭ, обязательных для поступления, а также список индивидуальных достижений и результаты олимпиад. Среди ключевых изменений – расширение списка направлений, где физика станет обязательным экзаменом. Их число вырастет до 37. Физика станет обязательной, в частности, для всех направлений машиностроения. История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществом. Знанием, а математика станет обязательной для всех специальностей в области информационной безопасности. Жительница Екатеринбурга написала заявление в полицию на бывшего мужа из-за кражи кота. По ее словам, кот появился у нее дома уже после развода. Никакого отношения к бывшему супругу он не имеет. При этом, по словам женщины, и после развода она сохраняла нормальное общение с бывшим супругом. Ничего не предвещало такого развития событий. Дверь ему открыла 16-летняя дочь. Мужчина положил кота в переноску и унес. Дочка думала, что родители так и договорились. Сейчас судьба кота неизвестна. Пресс-группе МВД Екатеринбурга сообщили порталу Е1, что проведут проверку по заявлению. Британский принц Гарри ведет переговоры о документальном фильме о своей матери Диане, пишет сегодня британская газета «Телеграф». И отмечает, что герцог хочет почтить память принцессы Уэльской наиболее значимым образом, отметит 30-ю годовщину ее гибели 31 августа будущего года. По данным журналистов, Гарри обратился к нескольким друзьям и родным Дианы, в том числе к ее брату Чарльзу Спенсеру, с просьбой участвовать в съемках документального кино. Спенсер недавно, напомню, выпустил новую книгу о сестре «Лебединая песня». Диана, моя сестра, напоминает газета.ру. Официальный доллар сегодня 84.10, евро 96.37.
4: Информация на правах рекламы.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
5: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
7: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Цена за комплектацию комфорт.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, 23 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северный слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 18-20 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, и специалистам позвони. Набери 201-5 5-3-3.
13: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Прогрев перед получасовыми нон-стопами без рекламы, который стартует в 13.00 на «Радиопилот». Прямо сейчас в секретной фонотеке с нами исполнители Desmond и Samam. Фантазия на тему произведения «Atlantic Ocean Waterfalls» из 90-х. Тема так и называется «Echoes from the 90s». Эхо 90-х на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На Радио Пилот.
2: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон-стоп.
7: Нон-стоп.
8: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял, Ксенон Шоп 96.
7: Звони 300 85 85.

0: Вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
2: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
3: Мам, смотри, что могу!
4: Лето как будто и не заканчивалось.
5: Завтра снова в Лим-Попо.
4: С такими скидками хоть каждый день.
6: Позитив не за горами.
3: А на горках!
6: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На Радио Пилот.
2: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
3: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. За все время украинского конфликта общее количество пропавших без вести достигло 275 тысяч человек. Об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич-Эггер. Ежемесячно фиксируется до 10 тысяч новых обращений, пишет газета «Ведомости». Президент организации не назвала отдельное число пропавших россиян и украинцев, ссылаясь на то, что эта информация конфиденциальна. В минувшем июле сообщалось, что российский омбудсмен Яна Ландратова совместно с Комитетом Международного Красного Креста разыскали в плену на Украине более 1700 российских бойцов. Самая опасная инфекция по количеству больных и ущербу, который она наносит здоровью, это грипп, заявил академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко. Он призвал россиян прививаться от гриппа в преддверии зимы, пишет РИА Новости. По словам академика, также особое внимание специалисты уделяют коронавирусной инфекции. Не исключено появление нового, более агрессивного варианта. Эпидемиологи продолжают контролировать и ситуацию с холерой и чумой, пишет РИА Новости. Между тем, в Свердловскую область поступило почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа, и уже со следующей недели сотрудники медучреждений начнут массовую вакцинацию. Об этом рассказала областной замминистра здравоохранения Светлана Филиппова на пресс-конференции в агентстве ТАСС. Она отметила, что первую партию вакцины в регион получил ранее, еще в преддверии Международного фестиваля молодежи, и в первую очередь тогда прививали медиков и сотрудников обслуживающего персонала фестиваля. Вторая партия вакцины поступила в понедельник, 21 сентября. Всего планируют привить почти 2 миллиона свердловчан до 1 ноября, пишет областная газета. В Первоуральске завершили масштабный проект по ремонту поликлиники. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Макс-канале. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» было отремонтировано здание филиала областного клинического центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Здание находится в аварийном состоянии 9 лет. Пациенты получали помощь в других городах. Теперь здесь будут работать детская и взрослые поликлиники, противотуберкулезный стационар. Впервые в Свердловской области в таком стационаре появились боксированные палаты для изолированного размещения пациентов. Вернуть парковку на площадь 5-го года в Екатеринбурге, но сделать ее платной, предложил депутат Александр Колесников. Он выступил резко против общественного пространства на площади. Что вы там устроили? Чтобы мажоры днем играли в падл? В центре города нет парковок. Это деловой центр, а не место развлечения для мажоров. Если на площади сделать платную парковку, она будет приносить доход 1 000 000 рублей в месяц, заявил депутат на заседании Гордумы. Цитирует его «Новый день». Напомню, парковку на главной площади Екатеринбурга окончательно убрали летом прошлого года ради создания общественного пространства. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 23 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северный слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 18-20 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
8: Только в этом сентябре в «Лаки Моторс» на Селькоровской ограниченная партия «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки «Джетур Дэшинг». Селькоровская, 22.
9: «Лаки Моторс» «Джетур».
10: Реферт цена указана с учетом скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: новые имена на музыкальной сцене просто молодцы. Lyric, аутентичная. Только что, чуть раньше, Da T, Take Me There на 104.10 FM. Привет и здравствуйте. Хорошо, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Слушаю музыку вместе с вами, давлю на кнопочки, играю словами, делюсь информацией к размышлению, а может быть и руководством к действию для самых активных из вас. Радиопилот и турбокартинг продолжают фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре» на сайте pilotfm.ru. 25 сентября в прямом эфире «Радио Пилот» мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг», еще больше драйва на инновационный 8. Все подробные условия конкурса и фотографии участников и участниц здесь на нашем сайте pilotfm.ru. Вступайте в игру, желаем удачи. Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь хорошие и разные Magic, прям очень скоро. Дальше Биберекс и Дэвид Гетта, Second Voice, Дайвек, Тэшер. Пик-то еще интересный и по-хорошему волнующий. Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кормами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали, скажи адрес.
4: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
7: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
8: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
7: Skillpro66.ru.
9: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
10: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а праздник какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
13: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
14: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
15: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
16: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
17: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
18: 25 сентября.
19: Открытие магазина «Доброцен».
18: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
19: Екатеринбург. Артинская, 28А.
18: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про организацию акции, правила проведения, количество подарков, срок, месте, порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-025. 6+.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: В одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Юдизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
7: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительна при сдаче автомобиля с пробегом по программе «Трейдинг».
8: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
9: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
10: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
8: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
11: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
12: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич, ОГРНП 304-667-404-800-092.
13: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simoland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simoland.ru.
14: ООО УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
15: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
16: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
17: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам.
18: Honda и Toyota. Автосервис и магазин.
19: Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
20: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
21: Реклама ООО «Авалон» Русский, 66-743-401. Выгода складывается с учетом программы покупки кредитных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону плюс 7-342-227-2087.
22: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
23: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93.
24: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
25: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
26: Дневной драйв. На радио «Пилот».

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о «Автомобильная столица Урала».
1: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
4: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос-Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
11: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
10: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
12: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: В Монетке осень выгоды. Печенье «Сахарная деревенская» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
15: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
16: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
17: Урал-Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
18: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
19: Кредит предоставляет ОАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Осмото Сервис». «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. На Среднем Урале планируют привить от гриппа 2 миллиона 700 тысяч человек, или 65% населения. Об этом сообщила на брифинге замглавы Роспотребнадзора области Анжелика Пономарева. Она отметила, что особенно важно привить группы риска. Прививки необходимы для создания коллективного иммунитета, который защищает от вспышек и эпидемии. Между тем, COVID-19 окончательно трансформировался в сезонную респираторную инфекцию. За последнее время в регионе не зафиксировано ни одного смертельного случая COVID. Вида, отметила Анжелика Пономарева, пишет «Комсомольская правда». Явка на выборах в Госдуму и Заксобрание в Екатеринбурге по предварительным данным превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тысяч избирателей. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Алексей Орлов. Он поблагодарил горожан, которые пришли на выборы. Пишет «Новый день» и отмечает, что явка избирателей в Екатеринбурге оказалась на 18% ниже, чем в среднем по России. Итоговая явка избирателей в стране превысила 59%. Это больше, чем на всех предыдущих думских выборах. В Свердловской области в целом явка составила 47%, на 6% больше, чем в областном центре. Бабье лето простоит на Урале еще почти неделю, затем придут осенние прохлады и дожди. В ближайшие два дня в регионе до плюс 20 градусов и выше будет солнечно и сухо. В четверг возможны дожди. Температура днем опустится до плюс 15. Как сообщает Росгидромет, на большей части уральского региона в области повышенного атмосферного давления установится умеренно теплая погода с большим суточным ходом температуры. Местами кратковременные дожди, ночью и утром туманы. К выходным снова распогодится, будет сухо, тепло до плюс 17. И такая погода продержится до следующего вторника включительно, обещает Росгидромет. Корональная дыра на Солнце может принести на Землю магнитную бурю в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Крупная корональная дыра растянулась от Южного полюса до экватора Солнца. В четверг Земля пройдет по орбите лицом к корональной дыре, из-за этого попадет в поток солнечного ветра, отмечают ученые. Но активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется низкой, передает телеграм-канал лаборатории, пишет «Вечерняя Москва». Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Также актер примет участие в творческой лаборатории этого проекта. Генеральный продюсер картины Сергей Катышев назвал такой формат работы уникальным и анонсировал встречу самого писателя Юры Борисова и дирижера Петра Дранги на сцене Мариинки 21 октября. Также Юра Борисов выступит сопродюсером этого проекта, пишет РИА Новости. Добавлю, что роман «Житие» писателя доктора филологических наук Евгения Водолазкина вышел в 2012 году. Сам писатель назвал жанр произведения неисторическим романом. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
7: «Осмото»!
5: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звони 28-37-08. Подробности в салоне.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, 23 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северный слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 18-20 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет.
7: Радио.
0: 104.4 FM.
8: Дневной драйв на радио Пилот.

0: это Weekend и Daft Punk, I Feel It Coming, одна из самых красивых песен на свете на все времена. Во всяком случае, по скромному мнению вашего диск-жокея. Да, привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. С удовольствием представляю вам участников нашей музыкальной программы. Сейчас снова сделаю это. Кстати, менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор», а в 15.30 послушаем «Катапульту на бис». В ближайшую пятницу, 25 сентября, с 7 до 11 утра, «Катапульта» выходит в эфир в выездном формате из автоцентра «Восток», город Березовский, Кольцевая, 4. Видеотрансляция на сайте и в группе «Пилота ВКонтакте» позволит не просто слушать радио, а смотреть его. А может быть, окажетесь в нужное время в нужном месте и увидите, как делается шоу, или примите в нем участие. Попробуйте, вдруг получится. Партнер проекта ООО «Автомобильная столица Урала» – автоцентр «Восток». Не пропустите выездную «Катапульту» в ближайшую пятницу. Спасибо за внимание. В нашей музыкальной программе далее для вас. Терри Свимс, очень скоро дальше. Филатов и Кэрос, Звонки, KDDK и Эллис Шака. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. «Джили Маншаро» — это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве «Джили» в «Автомир» на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. «Автомир» — Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет. «Неосерта». Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе «Трейдин».
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Огранство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
6: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
7: Реклама «Дом культурный». ООО «ИЗ SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: По ночам люди часто друг с другом бодаются. Да даже мы вот и в течение рабочего дня. В плане открыть окно в спальне, не открыть окно. Вот это вот, знаешь, проветривание. И тут, ребята, шок исследования. Оказывается, холод в спальнях-то лишает пару интима.
4: Но именно холод, не прохлада вот такая приятная,
3: слушай,
4: легкая,
3: ну же, это же по-разному воспринимается всеми. Мне вот дубак, а ей зашибись.
4: Я люблю, понимаешь? Когда дубак.
3: Вот у мужчин, оказывается, низкая температура бьет по эректильной функции.
4: На из-под тела не вылезай, и все.
3: А как же вот эти фильмы с куском льда во рту? Что же тогда? Что теперь? Короче, женщины мерзнут сильнее, а по интиму бьет у мужчин.
4: Вот так.
3: В общем, из-за чего они не хотят вот все, и он, и она, прикосновений. Мозг думает лишь о дискомфорте и о том, как укрыть ноги, руки, то тут что-то торчит из-под одеял. Потом доходят до раздельных одеял, которые являются наилучшим средством предохранения. И все.
4: Это надо жить в хрущевках. Там зимой так батареи шпарят. И невозможно.
3: Там еще деревянные окна, из которых так свищет.
4: Так там хорошо.
5: Жару-то тоже там тахикардия начнется.
3: Начинается, да.
4: Давление.
3: Опять же, да, не дай бог, лишний пот, вот это все.
4: У форточки давай.
3: Слушайте, но вот чего только не бьет людям по интиму вообще. Мне, вот честно скажу, кажется, что все эти исследования проводят люди, которые пытаются оправдать.
4: Отмазаться.
3: Отмазаться или оправдать свою какую-то вот бессильность.
4: То есть, нежелание.
3: Да, реально, тут с утра лучше заниматься, или там не занимайтесь поздно вечером.
4: Я не могу,
3: не открывайте
4: жарко,
3: окна,
4: не могу,
3: в спальне.
4: Холодно,
3: да.
4: вот.
3: Это холод бьет по интиму. Жара бьет по интиму. Что у вас не бьет по интиму, скажите мне? Мне кажется, что надо просто им заниматься. Это как вот говорил знакомый мой, работу надо работать, секс надо делать. Все. Просто вот делайте
4: его. Хорошо, вас бы в консультанты, Александр.
3: Да, вот это упражнение 3-4 раза в день делай, и спина болеть не будет.
4: Тони Морозов.
3: Сейчас будем.
4: Секс-коуч. Записывайтесь.
3: А вот...
4: Тантрический коуч.
3: Кстати, я вам могу сказать, что я это делаю бесплатно, в дар, так сказать, людям.
5: Занимаешься или что? Или даришь?
4: Онлайн.
3: Занимаюсь тоже. Тоже бесплатно. Пока.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
6: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Машина скорой помощи перевернулась сегодня на улице Малышева в Екатеринбурге. В момент ДТП, кроме бригады медиков, в салоне была беременная женщина. Ее везли из Кургана в НИИ ОММ. По предварительным данным, произошло столкновение с кроссовером. Тяжелых пострадавших нет. У будущей мамы диагностированы ушибы. Есть подозрение на сотрясение мозга. Ее направляют в травматологический стационар. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от помощи врачей отказалась. Водитель и медсестра скорой направились на освидетельствование, сообщил главврач Екатеринбургской скорой помощи Игорь Рузанов, пишет «Новый день». Горячая вода в некоторых домах Екатеринбурга пропала из-за ремонта водопровода исходной воды. Кроме того, ведутся наладки режима давления в трубах в период запуска отопления. Так объяснили проблемы в Екатеринбургской теплосетевой компании, пишет Ядин. В ЕТК отметили, что со вторника, 22 сентября, по четверг, 24, в городе возможны кратковременные отключения горячей воды. Ядин напоминает также, что с понедельника, 21 сентября, многие екатеринбуржцы начали жаловаться на отсутствие горячей воды, а также на ее цвет. В Екатеринбурге появились машины с надписями на лобовых стеклах, призывающих вернуться возлюбленных. Об этом сообщил телеграм-канал «Четвертый канал» Екатеринбург Новости. Один из инцидентов сняли на камеру очевидцы. На кадрах видны надписи на машинах «Даша, вернись» и «Катя, вернись». За рулем автомобилей находились молодые люди. Увенчалась ли акция успехом, не уточняется, пишет газета.ру. С начала года из Японии в Россию везли более 171,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. На треть больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил в телеграм-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Более трети ввоза обеспечила марка Toyota 32,6%, а также Honda более трети. Также в топ-5 вошли Suzuki, Mazda и Volkswagen, но их ввоз в страну в разы меньше. 99% ввезенных из Японии машин с пробегом имеют мощность ниже 160 лошадиных сил. Также «Автостат» сообщает, что в августе в России резко снизились продажи подержанных автомобилей класса «Люкс». Был продан 181 такой автомобиль, на 22% меньше, чем годом ранее, пишет газета.ру. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня сыграет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по уральскому времени. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу. Но и китайские «Драконы» попытаются использовать свой шанс на своей площадке, пишет чемпионат.ком. Добавлю, что «Автомобилист» начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо». Официальный доллар сегодня 84.10, евро 96.37.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 23 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северный слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 18-20 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
5: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
6: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
7: Lucky Motors, Джетур.
8: Ветер, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Хорошего вам вечера вторника. Вы хорошей компании, да-да. На прощание от меня в секретной фонотеке Келли Бойш с песней «Hands on Fire». Всем спасибо, услышимся завтра на 104.10 FM. Пока.

0: Привет всем, кто совершил остановку на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 2 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджи» «Аками» на «Металлургов 82».
2: И вы, конечно же, можете на нас посмотреть, если хочется знать, как выглядят рты, говорящие эти голоса. Именно так. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Вот. Колоноскопия.
0: Вот, в смысле, вот.
3: Вот, смотрите.
0: Я не готов.
2: Мы начинаем эфир. Всем здравствуйте.
0: У нас в гостях
3: доброго дня. Короче, мужчина из Владимира забыл русский язык.
2: Еще из Владимира. Что он в нем забыл изначально?
0: Забыл русский язык после колоноскопии.
3: После колоноскопии он забыл русский язык,
0: да. Я бы тоже много еще забыл. Постарался бы забыть все вообще. После этого. Дело, наверное, в наркозе.
3: Да, да, молодой учитель вот английский языка пришел на плановую процедуру, ему впервые в жизни ее сделали под наркозом, и он сначала... После того, как процедура закончилась, он долго не очухивался, потом врачи все-таки привели его в чувство, и он открывает глаза, начинает разговаривать исключительно на английском, кричит, пытается им что-то, ну, втюхать, да, как-то объяснить ситуацию.
0: Где мои доллары?
3: Никто его не понимает, но в какой-то момент вот они еще супругу его притаскивают в кабинет, это тоже не помогло, он в ее присутствии тоже на английском, и с ней начинает изъясняться. Через несколько часов, когда он в туалет захотел, он об этом уже на русском сказал.
2: А пописить можно?
0: Из него вышел словарь.
3: И черепаха на утро.
2: Ну, слушайте, а теперь, я думаю, даже стыдно как-то немножко стало, что так долго смеялся над этой женщиной, которая у этой замечательной фабрик, ее поди тоже колоноскопия помучила.
0: Видишь, выбрал легкий путь, вот это вот во сне. Если бы он терпел, русские слова бы не забыл, даже пару новых придумал.
3: Да, поплатился.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что всего 3 балла. Однако придется чуть задержаться на космонавтов от индустрии до Заречной и также от фронтовых бригад до Медьковского переулка. На Артинской начинается какая-то непонятная история от Книжного переулка до Армавирской и подставить Ленина от Гагарина до Восточной.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе буду давать советы, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение.
5: Реклама.
6: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В «Аками» на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций «Джили». Больше практичности и уверенности «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. «Аками». Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
7: Реклама ООО «Ава Моторс» 1-66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 323 227 2087.
8: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
10: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО Озонбанк.
13: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
13: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
14: О, и

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 16 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: С нами будет играть Илья. Он работает водителем скорой. Доброго дня.
3: Привет.
4: Добрый день.
2: Ну,
4: добрый
2: для день, начала... Привет. Для начала, Илья, конечно же, спасибо вам большое.
3: Присоединяюсь.
2: То, что, да, то, что вы делаете, действительно важно. В отличие от каких-нибудь СММщиков. Все хорошо.
0: Илья, ты сейчас на работе или у тебя выходной сегодня?
4: Нет, я на работе, на смене.
0: А кто-то будет еще из состава смены тебе помогать?
3: Ну или там.
4: Да, у меня санитары вместе со мной работают.
0: Они уже со словарями открыли Google. Ждут сигнала.
2: Со мной санитары, вот мужичка везем, тоже смекалистый.
0: У нас для вас, Илья, имеется одно словечко, а именно слово «гериволь». И три варианта, что такое «гериволь», мы вам сейчас предоставим. Выбирайте правильный ответ, тогда подарок тоже будем выбирать. «Гериволь».
3: Возможно, есть такой немецкий вид спорта с мячом. Может быть, существует такой традиционный, значит, праздник, мужской конкурс красоты. Либо это крупная перелетная птица из семейства альбатросовых.
0: «Гериволь».
4: Гериволь, ну я, наверное, птицу выберу.
0: Выберешь птицу. Это твой окончательный ответ, коллеги, согласны?
3: Да кто их спрашивает?
4: Да, коллеги согласны.
0: Ну хорошо, принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, нет. Ответ неправильный, звони в другой раз, 237-104, кто готов дать свой вариант ответа? Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
5: Привет, меня зовут Максим.
0: Максим, стоит ли повторить задание или выбрал что-то?
5: Да, повторите, пожалуйста.
0: Слово «гериволь», что оно может означать?
3: Традиционный мужской конкурс красоты, праздник, немецкий вид спорта с мячом, либо все-таки может быть крупная перелетная птица.
5: Ну, давайте первый вариант, праздник.
0: Праздник, конкурс красоты мужской, да?
5: Да-да-да.
0: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. И да, действительно правда. В Африке он проходит, выглядит очень странно.
3: Очень
0: как будто
3: странно.
0: Куча индюков собралась. Но это мужики все раскрашенные, показывают зубы и глазами крутят бешено. Потому
3: вот
0: что...
3: красота.
0: Потому что они считают, что цвет белый, вот белков глаз и зубов, он как раз их отличает.
2: А что если это все это время мы дураки? Ну мы такие, творят какую-то фигню, что-то красятся, орут. А это и нравится женщинам.
3: На самом-то деле.
0: В Африке так и есть. Максим, поздравляем тебя с победой. Давай определяться с подарочком, что хочешь в нашей копилке забрать.
2: Например, у нас есть билетики на концерт оркестра «Урал Бэнд» с программой «Широка страна моя родная». Уже завтра в ЦК «Урал» будут выступать. Есть билетики на концерт «Сократа и Леры» 26 сентября в «Фабрика Ивент Холл». Билетики на концерт «Без Б и друзья». Выступают они 26 сентября в клубе «Нирвана». Есть вот билеты на диско 90-х 2 октября в 23:30 «Фабрика Ивент Холл». Либо можем за эфиром, например, продолжить.
0: Максим, что думаем?
5: Давайте за эфиром.
0: Хорошо, давай. Оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
6: Офигенно!
7: Навигатор!
8: Информация на правах рекламы. Свет!

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ФГР 916-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
0: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
0: Звони 385-85.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
0: Позитив не за горами.
1: А на горках!
0: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
6: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
7: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
8: Реклама ООО «Авалон» России N66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки в кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 343 227 2087.

0: Код.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор – ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе пока что 4 балла. Плотновато на космонавтов от индустрии до Заречной, также от Турбинной до Мельковского переулка. Начинается пробка на Артинской от космонавтов до Армавирской. Также плотновато на Ленина. От Гагарина до Карла Либкнехта и придется немного задержаться на Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной улицы. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
0: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
3: Устал откачивать, устал.
4: Устал.
0: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Мазули от консоли и вспышки флешбеков. Андрей Ташкин в рубрике «Игротека».
2: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. Столица Урала, 16 часов и 30 минут. А с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
0: Зашел я тут на платформу, на которой редко бываю, а почем зря. Тот самый itch.io, который пишется itch.io. Это, в общем-то, и целом платформа достаточно свободного распространения игр, где ты сам выбираешь, сколько заплатить или не заплатить,
2: да,
0: нисколько.
2: Да, и там есть вариант просто скачать.
0: Да. На самом деле прикольная система, и там все еще умудряются разработчики периодически каких-то денег получить.
2: И демки выкладывают иногда просто, чтобы зашло народу.
0: Да, проверить.
2: Иногда и просто новые игры для старых консолей появляются.
3: Прикольно.
0: И вот я там нашел интересненький небольшой проект. Он называется Pwned Souls, где слово Pwned — это производное от

0: На самом деле очень интересная система.
1: В этом, что ну, женщины выбирают иногда, ну, таких вот.
2: Не зря же женщины часто смотрят всякие вот эти вот истории на реальных событиях про маньяков.
1: Да, да, тоже да, есть да, у нас да. такая черта.
2: Есть тяга к психопатам какая-то вот эта вот.
1: Надо завязывать, вот что надо.
0: Надо тогда так и подкатывать уже, наверное, типа подходить. Эй, привет, хочешь оказаться в True Crime?
1: Я психованный!
2: Можешь развязать мне рубашку сзади?
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто берет попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Осмотосервис». «Осмото Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Число погибших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке в Башкирии выросло до 4, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС. Ранее было известно о 3 жертвах трагедии и 4 пострадавших. 20

0: Человек были эвакуированы. К этому часу возгорание локализовано на площади около 2000 квадратных метров. Причиной возгорания предварительно стало короткое замыкание, сообщает БФМ. На Урале начинается суд по громкому уголовному делу о преступлениях банды «Смойки», которая орудовала в Каменске-Уральском. Расследование длилось более полутора лет, и вот оно завершено. Следователи раскрыли некоторые подробности дела. Так они сообщили, что от УПГ пострадали 15 подростков. Их похищали, избивали, вымогали у них деньги, грабили. Некоторых увозили на автомойку, владельцем которой был один из участников банды. В банде также был инспектор ДПС. Он помогал сообщникам, запугивал подростков своим статусом. Его задержали и отправили под стражу. Обвинение по делу предъявлено 8 жителям Каменска-Уральского, сообщает Е1. 6 трамвайных маршрутов временно изменят в Екатеринбурге в связи с ремонтом на перекрестке Волгоградская и Белореченская. С 0 часов 3 октября до 5 утра 5 трамваи временно прекратят движение на участке Волгоградской в обоих направлениях, сообщает пресс-служба мэрии. Изменения коснутся маршрутов номер 1, 3, 16, 18 трамвая, 19 и 21. Кроме закрытия трамвайного движения с 0 часов 3 октября до 5 утра 6 будет ограничено автомобильное движение на перекрестке Белореченская и Волгоградская. Для водителей организуют объезд. В ближайшие 3 дня в некоторых домах Екатеринбурга может пропадать горячая вода. Это связано с работами по подключению отопления, сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании. Привить от гриппа в Свердловской области в этом сезоне планируется 65% населения или около 2 миллионов 700 тысяч человек. Особенно важно вакцинировать группы риска, отметили в региональном Роспотребнадзоре. Энн Хэтэуэй выдвинули на «Оскар» за роль Пенелопы в «Одиссее» Кристофера Нолана. Актриса будет бороться за награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Доллар 84.10, евро 96.37.
1: Информация на правах рекламы.
2: А что это он на меня так смотрит?
3: Вы ему очень понравились.
2: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
3: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
2: Рэй, подкати-ка поближе.
4: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
2: Этот Geely в Осмото. Крутое что-то.
4: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
5: Цена за комплектацию комфорт.
6: Но солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
7: На пилоте пару слов о погоде.
8: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47.
9: Завтра все еще тепло, но температура уже начинает по чуть-чуть снова снижаться. На термометре утром плюс 14, днем до плюс 19, вечером плюс 17. Дождей пока не видно, но и солнца будет поменьше, хотя в основном все равно небо ясное. Ветер подует слабый, северо-западный 0,2 метра в секунду.
8: Приятно знать, что на улице еще достаточно тепло, потому что ключи от моего домофона перестали подходить.
9: Ой! Выселяют, может.
8: Не, там домофонная компания такая шляпа просто.
10: Пассивно-агрессивное выселение. Сначала просто отключают ключ домофона.
8: Потом смотришь уже и замки поменяли.
11: Пилот FM.
12: Реклама.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: вас. Привет всем, кто убирает попутчики радио «Пилот». Столица Урала, 17 часов и 2 минуты. А с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджи» «Аками» на «Металлургов 82».
2: И помните, что вы можете всегда побывать в нашей студии, при этом не приезжая сюда для этого специально, а просто подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Помните, были разговоры о переходе на четырехдневку и у нас, и в мире, и некоторые действительно перешли. В общем, кадровик одной зарубежной компании рассказал, почему четырехдневную рабочую неделю, которую у них ввели на какое-то время, решили отменить. Сотрудники там сами попросили руководство как раз-таки попробовать этот формат работы с сохранением полной зарплаты и прежнего объема задач. И эксперимент...
0: Отменил руководство, да?
3: Да. Эксперимент неожиданно оказался успешным. То есть производительность выросла, сотрудники стали счастливее, текучесть кадров снизилась,
0: слишком
3: и они
0: хорошо
3: успевали это все выполнять. Но работодателя результаты не устроили, эксперимент прекратили, потому что он сказал, если они могут выполнить пятидневный объем работы за 4 дня, представьте, сколько
0: что,
3: они сделают за 5.
0: Что могли бы сделать рабы? Если бы у нас они были.
2: Я почему-то чувствовал, что к этому все и придет. Что не дай бог люди будут справляться сильно в четырехдневку.
3: Да, как будто бы невозможно на самом деле сохранять какую-то работоспособность и при этом рассчитывать на человеческое отношение.
0: Знаешь, тут как есть многие компании, где вот нужно выполнить план. И вот люди, если выполняют, план повышается. Поэтому надо его так чуть-чуть недовыполнить, чтобы он сохранился примерно на том же уровне.
3: Но премию же хочется.
0: А вот в следующем месяце он будет, соответственно, повышен так, что премию надо будет уже, не знаю, пытаться вырвать с потом на разных частях.
2: Ну, в общем, кто-то на четырехдневки начинайте не вывозить. Дотянем до двухдневки, там уже будем как-то справляться.
0: Да уже все рассказали. Уже поздно. Давайте сразу трехдневочку. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Там 4 балла. Почти как 5. Но все-таки 4. Артинская стоит от Космонавтов до Армавирской. На проспекте Космонавтов не едется от Совхозной до Бакинских Комиссаров и также от Турбинной до Чулюскинцев. Не радует Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной. Плотно на Гурзовской вместе с Куйбышева от Белореченской до улицы 8 марта и толчья на Турбин от улицы Учителей до Космонавтов.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: А прямо по курсу вас уже ждет рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В «Аками» на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. «Аками». Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
7: Реклама ООО «Ава Моторс» и на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки вкрытый на кредит на конкретные автомобили. Подробнее по телепродаж по телефону +7 343 227 2087.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
3: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
4: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик СКМ Библиотечная». Привет всем, кто не знает, чем заняться сегодня вечером. В столице Урала 17 часов и 11 минут, а с вами навигатор, готовый помочь закрыть данный вопрос в рубрике «Афиша».
1: По случаю благостной погоды я предлагаю вам сходить в парк Альпак Симба, который находится в Шарташском лесопарке по адресу Пески 60. Там можно погулять, посмотреть, погладить, покормить зверушек. Там живут альпаки, кролики, олени, шотландские бычки. А вот пофоткаться с ними можно...
2: Это которые волосатенькие?
1: Так они все же там волосатенькие. Можно кучу вот приятных эмоций получить. Открыты они каждый день с 10 до 8 вечера. 1000 рублей стоит вход. Возрастных ограничений нет.
2: Я посмотрел, да, это хайленды, которые красивые такие.
1: Вот сходи. К 7 вечера можно сегодня прийти во дворец молодежи на Ленина 1, посмотреть спектакль «Преступление и наказание». Необычный. В этой версии инсценировки романа персонажи становятся участниками следственного эксперимента специально для Родиона Раскольникова. Их задача восстановить событийный ряд, там детали, мотивы преступления и заставить героя вспомнить все, принять и осознать. Вот такая задача. Билеты от 1800 рублей, 16+.
0: Все зрители понятые получаются.
1: Получается,
2: да. А я думал, это будет типа неожиданный поворот, где в итоге Раскольников такой, знаете, дай пофиг.
1: Еще к 8 вечера можно прийти в клуб Нирвана на Шевченко 9 на концерт рок-группы «Оберег». Они подготовили программу «Лучшее и новое», то есть самые известные их песни из разных периодов за 22 года творчества, фавориты самого коллектива и сборная из новых песен последних 2 лет. Билеты от 1600 рублей, 6+. А еще к 8 вечера можно прийти в комеди-бар «Правда» на Шинкмана 90 на шоу «Стендап на опыте». Там, соответственно, выступают только опытные комики. Они уже зарекомендовали на себя на предыдущих там открытых микрофонах. И здесь проверяют материал уже перед выходом на большую сцену. То есть все еще как бы такой сырой может быть материал, но уже намного выше вероятность посмеяться. А еще у этого мероприятия, кстати, стабильно высокие оценки на Яндексе. Так что, ну, можно. Билет стоит 1000 рублей, 18+. В общем, чтобы вы не выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
3: Информация на правах рекламы.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.

0: Привет всем четырем более-менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 17 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру. Странички вокруг света за 60 секунд.
1: В Японии представители поколения Z начали отменять еду. В их соцсетях набирает силу движение отмена приемов пищи. Они сознательно вот вычеркивают из дня обычные дела, в том числе вот это. То есть сначала отменили ванну, готовку, а теперь вообще...
2: Я называю это «проблема решает сама себя».
1: Ну, как будто бы, да.
0: Солнцееды?
1: Это ж грустно. Ну нет, они вообще не едят. То есть у них часто можно встретить посты, типа...
0: Перекусываем просто.
1: В последнее время я устаю от еды, или прямо во время еды, или я лучше выберу поход на мероприятие, чем куплю себе еду.
2: Нет,
1: вот такое.
2: Мы не самое дисфункциональное поколение. Кстати, не хочу есть.
1: Ну вот они говорят, нехватка времени, усталость, желание как-то упростить жизнь. Видимо, дальше сон по списку. Я не знаю, что они еще сделают.
2: Начнем с того, что они...
1: Грустно.
2: Те, кто говорят, я вот не ем, они балаболы, потому что мертвые не умеют разговаривать. Скорее всего.
0: Они только начали не есть. Они типа, я вот не буду больше.
1: Я бросил есть.
0: Ладно, последний раз еще.
2: Это вот это бросил курить буквально вот за углом.
1: А в Таиланде грустная история произошла. Еще одна женщина приехала в аэропорт, чтобы встретиться с любимым пилотом своим, а жених оказался не настоящим.
0: Картонный.
1: В общем, ну почти. Сотрудники службы безопасности обратили внимание на странную женщину, такую в годах уже, которая просто слонялась по аэропорту, и оказалось, что она приехала издалека, чтобы встретиться с пилотом по имени Чай.
0: Чай,
1: да. Некоторое время назад вот она познакомилась с ним в соцсетях, влюбилась в него, и поэтому предложила встретиться лично, и он согласился. Оказалось... Это была нейронка, и фотография тоже была сгенерирована. В общем, сотрудники аэропорта связались с сыном женщины, который вообще не знал, что она уехала. Ну и, в общем, приехал, забрал ее.
2: Она приезжает на место, а там коробка 100 пакетиков вот это.
0: И подпись «Не отчаивайся».
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял, Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
2: Что за офисный прикид? А где мотошлем?
3: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
2: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
3: Ну нет, 2 мотоцикла я не потяну.
2: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
3: Серьезно? А это где?
2: Пара-пара и мото-мото-мото.
4: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
5: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800.
6: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов-3».

0: down.
1: Спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». Toyota Центр, Екатеринбург, Юг. Привет всем лево- и праворульным. Столица Урала, 17:26. А с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
2: Чтобы в нем поучаствовать, нужно набрать 237-104.
1: Я это жду. Не сумма, да?
2: Я жду, я даю тебе 2 секунды, слышишь? Раз, два.
3: У него очень Опаньки. Безумный взгляд, ребята.
1: Алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
1: Можно говорить, как зовут тебя?
4: Здравствуйте, Андрей.
1: Андрей, ты по громкой связи сейчас, как-то плоховато тебя слышно. Есть возможность переключиться на обычную трубку?
4: Сейчас переключу.
1: Ага.
2: Да, пожалуйста.
4: Так лучше?
1: Да, значительно. Скажи, Андрей, где трудишься, чем занимаешься?
4: Электрику продаю.
1: О, а сам занимаешься электрикой или только продаешь?
4: Нет, только продаю.
3: Хотел спросить, что ты продаешь электрику?
2: Ну, а что именно? Вот, потому что электрика, это же все равно что-то...
4: Ну, это, как имеется в виду, промышленное.
1: Трансформаторов всяких, да?
4: Да.
2: Ну, я уже хотел предложить схему, давай мне новый пылесос украдем, а тут такое.
1: Скажи нам, Андрей, используешь ли ты в своей повседневной жизни какие-то цитаты? Может быть, из фильмов? Или из книг?
3: Из пабликов?
1: Нет, ничего такого.
4: Ну, бывает, наверное, что-нибудь. Когда-нибудь.
1: Как заплачено, так и нагуду. У нас для тебя, Андрей, есть одна цитатка и 3 варианта того, кто эти слова мог произнести. Отгадай, что действительно это сделал, тогда подарок будет твоим. Лови цитату.
3: Если тщательно обходить все неприятности, можно лишиться множества удовольствий. Кто же мог это сказать? Возможно, это был черный кот из мультфильма «Котенок по имени Гав». Может быть, это цитата Николая Васильевича Гоголя. Либо эту фразу сказал Джейсон Стэтхэм.
2: Обожаю этого кота.
1: Если тщательно обходить все неприятности, можно лишиться множества удовольствий.
2: Лучший кот. Я не подталкиваю, просто люблю кота.
1: Стэтхэм, черный кот из мультика «Котенок по имени Гав» или Гоголь это сказал?
5: Это кажущееся отражение.
2: Ладно.
1: Что, Андрей, говоришь?
4: Да, давайте за кота.
1: За кота. То есть ты думал, что это агитация прямо, да?
2: Я просто дурак, если что.
1: Ну, это окончательный ответ?
4: Да.
1: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, но это не оттуда словечки. 237-104. Алло, алло.
3: Привет.
2: Это был кажущийся правильным ответ. Добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
6: Екатерина. Добрый вечер.
1: Стоит повторить задание, Екатерина, или готов выбрать что-то?
6: Да нет, я сразу попой чуяла, что это Стэтхэм.
1: Ну, чуть-чуть не подвело.
3: Она шарит.
1: Действительно, это настоящая цитата Стэтхэма, не вот эти вот те выдумки, которые нам вкидывают, а вот реальная фраза. Поздравляем, Екатерина, с победой тебя. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
7: Офигенно.
1: 3-4.
8: Навигатор.
9: Информация на правах рекламы.
10: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Радиопилот.
1: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже и в заметном. Столица Урала, 18 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджи», а камень на «Металлургов 82».
3: И помните, что радио в нашем случае можно не только слушать, но и смотреть. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Тут в Америке молодое поколение подсело на маринованные огурцы. Это у них теперь фуд-тренд. Значит, бренды начали добавлять эти вкусы куда-то только можно. Ну, понятно, что чипсы, но тут еще есть всякие зубные пасты, помады с ароматом маринованных огурцов, торты с маринованными огурцами. А вот на волне популярности, так сказать, две девчонки, они сначала все чаще кидали друг другу короткие видео с огурчиками, а потом подсуетились, ушли с офисной работы и запустили проект Hot Girls Pickles. Это бренд маринованных огурцов, но в красивых банках с разрисованными этикетками. То есть они сделали ставку на вот красивую упаковку, она, как обычно, сыграла. Вот. И видео выстрелило после того, как одна из блогерша наполовину ролика пыталась банку открыть, в итоге завалила их просто заказами, и компания сейчас оценивается в 8,5 миллионов долларов. Основательница там планирует дальше бизнес расширять, другие виды солений помидоры. Добавлять, помидоры, патиссоны, ребята, ну вот патиссоны.
1: Не-не-не. Ладно, там дальше уже можно и кабачки.
4: Конечно.
3: Патиссоны это чисто для уфологов. Они такие, как будто тарелки ем.
4: Я обожала их в детстве. Мне так они, ну типа понятно, что из-за формы, но и вкус какой-то, вот прям прикольно было.
3: Любая фигня, которую ты кинешь в уксус, будет не очень далеко друг от друга по вкусу.
4: Наверное, да.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Сейчас столица Урала 6 баллов. Пробка на Космонавтов от Электриков до Маяковского переулка и также от Индустрии до Полевой. Затор на Сибирском тракте и Декабристов от переулка Активистов до Чапаева. Подставы Тартинская от Космонавтов до Армавирской. Сложности на Ленина от Восточной до Хохрякова и придется задержаться на Стрелочников и Черепаново от улицы Челюскинцев до остановки Черепаново.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, приз тоже получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Далее выясним, куда себя можно сводить в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В Акаме на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
8: Реклама ООО «Ава Моторс» на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Порой кажется, что...

0: осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
1: Реклама «Дом культурный». ОАЭ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о автомобильная столица Урала.
1: Я куплю Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
2: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
6: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Добрый вечер всем желающим оккультуриться. В столице Урала 18 часов и 13 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Значит, завтра можно к 6:30 прийти в театр «Урал» опера-балет на Ленина 46А. Там покажут балетную постановку «Сказки Перро». Значит, из его сказок выбрано 4 было. «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Синяя борода» и «Мальчик с пальчик». И вот они вместе образуют цельный спектакль о том, что сказки, значит, бывают добрыми, а бывают жестокими, и что внешность вообще-то обманчива. А вот
0: на
1: такая
0: «Мальчик
1: мораль».
0: С пальчик надо поближе садиться, чтобы что-то разглядеть.
1: Не знаю. Билет от 500 рублей, 12+. В пятницу 25 сентября можно тоже к 6:30, но прийти уже в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2 и посмотреть комедию «Весы». Она про 4 мужчин в приемном покое роддома. И, значит, они там, ну, сидят, каждый находится в ожидании, кто первого ребенка, кто третьего.
0: И один достает гороскоп.
1: На самом деле, это даже не шутка. Они действительно, вот когда вместе волнуются, они обсуждают знаки зодиака, обсуждают имена, выборы имени, вот это вот.
2: Все. Вот это вот, знаете, намеренное, как бы смирение с условностями мира только что закончилось. Не будут 3 мужика сидеть и обсуждать гороскоп.
1: А 4?
2: 4 еще и побьют кого-нибудь за это вместе с колонной компанией.
0: Но только если один из них Паша Глоба. Тогда поверю.
1: В общем, билеты стоят 1200 рублей, 16+. В субботу 26 сентября можно к 11 вечера прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12. Там пройдет татаро-башкирская чак-чак-дискотека.
0: Yeah!
1: Современный формат вечеринки, где вот национальная музыка, да, традиции, они сталкиваются с клубной атмосферой.
0: Достаточно. И чак-чак.
1: Интересненько. Не знаю насчет чак-чака, кстати, но вот будут татарские башкирские хиты. Это понятно. Караоке всем залом, хороводы.
2: Чак-чак, ну как во время пенной вечеринки, он просто начинает вот высыпаться
1: и
2: на людей.
1: И вы ныряете в него, кто-то ломает себе
2: что-нибудь. И девиз будет: гол, залипнем.
1: В общем, билеты от 1290 рублей, 18+. А в воскресенье 27 сентября в той же «Свободе» на Черкасской 12 можно в 7:30 посетить концерт инди-рок-группы Cup Size. Если вы знаете, что такое Cup Size, это вот размер чашечки. Да, не той самой чашечки, а другой. Вообще, играют не только инди-рок ребята, но еще и гранж, и лоу-файные элементы у них есть всякие разные. И вот у них большой тур в поддержку нового альбома «Заставь меня плакать», он называется.
2: Изи.
1: Ты вызовешься.
2: Да, гол выскочим, брат.
1: Короче, привезут на ваш суд новинку. Билеты от 7000 рублей остались только. 16+.
2: Ну, это вместе вот с мистером Крадом.
1: Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте. И пусть неделька ваша будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест», «Городской квест».
0: Привет всем знатокам столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 20 минут, а с вами навигатор. Готов эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: Нам нужен человек с этими знаниями. 237-104 набирай, уважаемый знающий.
3: Или обладающий удачей. Потому что сейчас у нас никакого путешествия нет. У нас есть просто три вопроса, три варианта ответа. Можно натыкать себе победу, ребята.
0: Натыкать победу.
3: Надо взять
0: на вооружение. 237-104. Главный хейс в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения. Алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Добрый вечер. Меня зовут Константин.
0: Константин, ты с громкой связи сейчас?
4: Нет, по телефону.
0: По
4: нормально.
0: Телефону? Как-то тиховато тебя слышно. Расскажи, Константин, где трудишься, чем занимаешься вообще?
4: Я работаю водителем, я уж как-то звонил вам.
0: Что, никого возишь? На КамАЗе?
4: На КамАЗе езжу, но...
0: Понятно. Так. Скажи, сейчас где-то тоже двигаешься по городу?
4: Домой поехал.
0: Вот и как там, раз. Хорошо едется? Нет заторов? Все четко?
4: А я за городом уже еду, все нормально.
0: Вообще кайф, отлично. Главное, чтобы связь у нас не порвалась. Итак, Константин, Что, это хорошо. Вот это правильно.
3: Спасибо.
0: У нас для тебя, Константин, имеется три вопроса в Екатеринбурге. На каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась. Игра началась.
3: Итак, какую из нижеперечисленных улиц можно встретить на юго-западе? Ветрова, Молниева или Громова?
4: Громова, конечно.
0: Действительно! В честь Михаила Михайловича Громова, генерала-полковника авиации.
2: Двигаемся дальше. Теперь скажи, пожалуйста, что можно увидеть, двигаясь по улице 8 марта? Дом актера, дом печати, дом кино.
0: На 8 марта.
4: Так, 8 марта.
0: Угу. Какой же дом актера, печати или кино?
4: Дом кино, наверное.
0: Дом кино на улице 8 марта.
4: Подождите.
3: Давай.
4: Дом актера, дом печати.
0: Дом кино. Я еще хотел добавить дом музыки, но у нас только три варианта.
2: Ну пусть будет. Дом музыки.
4: Так,
2: сейчас. Рон-дом-дом.
4: Как будет дом печати?
0: Дом печати. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, неверно. Адрес дома печати Ленина 49. Не увидите его с улицы 8 марта. Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
5: Меня зовут Аня.
0: Анна, стоит повторить задание или выбрала что-то?
5: Дом актера на 8 марта.
0: Да, конечно, 8 марта 8. Это его адрес на площади, на углу площади 905 года, а дом кино на Луначарского 137. А вот третий вопрос связан с памятником Александру Сергеевичу Пушкину, установленным в литературном квартале. Вот какое народное название закрепилось за этой скульптурой? Три варианта. Первый – серебряный серфер, второй – каратист, третий – привидение. Видел этот памятник?
5: Нет.
0: Серьезно? В литературном квартале никогда и не бывало?
3: Да видела наверняка, может, забыла просто.
2: Итак,
5: ну, может быть.
0: Итак, ну давай думать тогда. Серебряный серфер, каратист или привидение? На что бы мы...
5: Давайте первый похож? Вариант.
0: Серебряный серфер, да?
5: Да.
0: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Рыба, сом, выиграешь, но, к сожалению, потом... В народе памятник прозвали каратистом. Не так давно, кстати, группа китайских туристов фотографировалась в всяких таких боевых позах.
2: А потом, если я буду так делать с ними, это расизм, да?
3: Конечно.
0: Агрессивный взмах у него руки. Еще его также называют Пушкиным на скейтборде или Пушкин скейтбордист и Пушкин ночнушкин, потому что у него такая длинная в пол одежда.
3: Да,
2: но в любом случае, не нужно расстраиваться, если не получилось выиграть в конкурсе. Есть и другие способы получения подарка от Радио Пилот. Например, можно стать самым активным автоинформатором по итогам недели. За это мы тоже подарочек выдаем. Отправляйте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
6: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
6: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
9: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
10: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски.
11: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
12: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
13: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
12: Лос-Маркет.
11: Гарантия не на словах, а на деле.
14: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
15: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
16: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
17: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
18: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. О, ломбард выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
19: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
7: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
8: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. Насималенд.ру.
3: ООО «Касималенд». Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 120-660-00-236-93.
17: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Ответчик радиопилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. Столица Урала, 18 часов и 31 минута. На радиопилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, сейчас в городе 6 баллов. Стоит Восточная вместе с Фурманова. От Большакова до Московской на космонавтов не едется от фронтовых бригад до улицы Челюскинцев. Сложности на ИКАДе. 20-го километра до улицы Высоцкого. Челюскинцев вместе с Московской подстаивают от Бориса Ельцина до Куйбышева. Также затор на Артинской, от космонавтов до Армавирской. И придется задержаться на Малышева от Луначарского до Максима Горького. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
4: Дедушка, а он еще работает?
3: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
4: Тогда передадим септик нашим детям?
5: Ага.
6: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажи, пожалуйста, вот по поводу, ты сейчас разговаривал по поводу обслуживания дилерских. Вот если машина на гарантии, почему я не могу обслуживаться в другом сервисе лицензированном? Говорят, слечу с гарантии.
2: Не, ну подожди, лицензированным у другого дилера ты имеешь в виду? Или просто лицензированным, авторизированным, там еще
3: да,
2: какие-то?
3: Да, да.
2: Нет, ну давай так. Чтобы слететь с гарантии, они должны доказать, что сделано что-то не по технологии, не теми материалами, не с использованием тех запчастей. Да, у них есть, там надо читать внимательно договоры купли-продажи, там обслуживание и так далее, определенные нюансы. Но вообще, как бы, ты можешь обслуживание техническое делать и сам в гараже. Никто тебе не скажет, хоть печать там себе в книжке ставь и так далее. Просто проблема в том, что когда возникнет вот такой вопрос, типа там мотор полетел или коробка, ты должен будешь доказать, что ты все делал по технологии. А они, что ты не по технологии. Ну, соответственно, вот как бы с этим моментом люди уже сразу машут рукой и говорят, не-не-не, нафиг надо, нафиг надо. Та же самая история, как вот ты привозишь, например, свои запчасти. Ну, не хочешь ты покупать в дилерском центре масло, я не знаю, там еще что-то. Но учти, что сертификаты на это, на все тебе придется сохранять, потому что мало ли что. Не все хранят чеки, сертификаты там и прочие радости такие. Поэтому
3: то есть потом все это через экспертизу, все остальное.
2: Да, к сожалению, да. Ну, в судебном порядке, если будете бодаться, это все не быстро, и надо будет доказывать, что ты не верблюд. Поэтому многие соглашаются с условиями и ездят куда угодно, вот там, когда им говорят, типа, если вы к нам не приезжаете, там, слетаете с гарантии и тому подобные вещи. Но я вообще, на самом деле, если вот так по-хорошему, я сторонник дружеского общения. Ну, то есть, как бы, когда вы общаетесь как партнеры. Потому что, по сути, дилерскому центру, имеющему хороший сервис, вы нужны, вы постоянный приток денег, вы же на ТО будете ездить. А вам нужен постоянный партнер, чтобы доверять там и так далее. Если вам не нравится, то тогда уже надо задуматься. Да, тогда уже можно поменять, тогда уже можно посмотреть. Благо, дилерские центры есть разные, и в разных частях города, и так далее. Не обязательно упираться в какой-то один.
3: Все, понял.
2: Ну, доступно объяснил, но вообще, на самом деле, с юристом, если хочешь проконсультироваться, тебе сразу опишут, распишут.
3: Ну, в общих чертах, да, как я и понимал, как они объясняли, что потом все через экспертизу, все долго и муторно.
2: Ну да, ну так оно. Но я знаю случаи, когда в пользу людей решалось, и там счета были свыше полумиллиона, поэтому, знаешь, как бы за полмиллиона есть смысл пободаться и
3: ну,
2: годик.
3: Согласен, согласен, вот. Да.
4: Я вот по поводу предыдущего оратора, у меня вот машина китайского производства, я обслуживаюсь, ну, как говорится,

0: одностороннем сервисе у дилера. То есть я дилеру задавал вопрос, говорю, могу ли я обслуживаться там и тому подобное. Он говорит, можете обслуживаться, но чтобы был вот именно сертификат, что вы можете обслуживать автомобиль, который гарантийно идет. Вот, но при этом, если что-то случится, у вас должны быть все заказы наряды.
1: Да, да.
0: То есть сертификаты на моторное масло, на запчасти.
1: Ну, я же говорю, да, это вот все пакеты документов, которые люди, как правило, вообще не хранят.
0: Да, не хранят. И обязательно делать все по регламенту, как написано в сервисной книжке.
1: Понятно. Ну что ж.
0: Должно быть, ну, заказ в наряде.
1: Да, спасибо тебе большое. Кстати, я хочу сказать, что хороший сервисный центр, хорошие дилеры, раз они тебе так разъяснили. Потому что, на мой взгляд, не очень корректно вот это сразу. Нет, вы все сразу слетите. Да как слетите? Есть закон о правах потребителей. Просто ты же должен доказать, что ты не нарушил ничего. Спасибо тебе большое за звонок. Благодарю вас, господа, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. Столица Урала, 18 часов и 40 минут, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: В Австралии похитили 800 тысяч пчел. Было украдено 44 улья у трех разных пчеловодов, то есть это была целая операция. Такая вот, в каждом улье находилось не менее 20 тысяч пчел. Кража была тщательно спланирована, то есть там воры приехали на грузовике, вообще не стали...
0: Ночью, когда пчелы спали.
1: Да. Они не стали разбирать улей целиком, что могло бы, да, внимание как-то привлечь. Они извлекли только так называемые корпуса для расплода. Это вот как раз ящики с пчелами непосредственно. Мед не взяли. И затем они улья собрали просто обратно, и с расстояния казалось, что все в порядке. Пасечник один подозревает, что к краже причастны люди, которые, ну, что-то разбираются, да, как-то в пчеловодстве, потому что, ну, типа, нужны специальные...
0: Я думаю, другие не крадут пчел.
1: Знания, оборудование, полиция тоже считает, что работали профессионалы, но вообще, помимо самих насекомых, их пасечники понесли убытки из-за срыва контрактов на опыление. Мне просто так нравится это словосочетание. Это какая-то идиома, может быть,
2: это
1: знаете?
2: Это открывают улей, а там выходит пчела-юрист и такая, мы думаем, что не будем продлять наш договор.
0: Но мне кажется, подозреваемые должны себя выдать, по крайней мере, огромными лицами, вот такими с глазами и щелочками.
2: Ладно, ребят, прямо по курсу. Вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фанатики».
3: Продолжайте движение. Пилот FM.
4: Реклама.

Кредит старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: 6. Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП Куртаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
8: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
10: Позитив не за горами.
8: А на горка!
10: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Урал-Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
15: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
16: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
15: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
16: Правда?
17: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. «Джили Манжаро» – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве «Джили» в «Автомир» на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. «Автомир» Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
20: Неозерто. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительна при сдаче автомобиля с пробегом по программе «Трейдин».
21: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто настроился на 104.10 и не желает отставать от находящегося в постоянном движении мира. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Осмотосервис». Осмота Джили на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Эксплуатацию Международной космической станции продлят до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. По его словам, о продлении сроков попросили американские коллеги. Роскосмос пошел им навстречу, пишет ТАСС. МКС, как известно, состоит из двух сегментов, российского и американского. Баканов подчеркнул, что продление эксплуатации никак не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции. Прокуратура нашла нарушение при производстве вакцины для собак «Мультикан» в России. Гендиректору предприятия направлено представление. Виновные могут быть привлечены к административной ответственности. В ходе проверки осмотрены производственные площади, где изготавливали препарат. О случаях осложнений после прививки «Мультикан» определенной серии сообщали более 10 ветеринарных клиник из разных регионов России. У животных отнимались ноги, появлялись судороги, пропадал аппетит. В отдельных случаях животные погибали. Производитель «Ветбиохим» отозвал эту серию и проводит проверку, сообщают евроазиатские новости. В ближайшие 3 дня в некоторых домах Екатеринбурга может пропасть горячая вода. Это связано с работами, которые проводит Екатеринбургская теплосетевая компания при подключении отопления. В связи с ремонтом водопровода исходной воды и наладкой гидравлического режима в период запуска отопления с 22 по 24 сентября возможны кратковременные отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе Т+. На дорогах Екатеринбурга заметили машины с надписями на лобовых стеклах, призывающие вернуться возлюбленных, сообщил телеграм-канал 4 канала. Один такой автомобиль сняли на камеру очевидцы. На кадрах видны надписи на машинах «Даша, вернись» и «Катя, вернись». За рулем машин находились молодые люди. Увенчалась ли акция успехом, не сообщается, пишет газета.ру. Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавру». Также он примет участие в творческой лаборатории проекта. Генеральный продюсер картины Сергей Катышев назвал такой формат работы уникальным и анонсировал встречу самого писателя Юры Борисова и дирижера Петра Дранги на сцене «Мариинки» 21 октября, сообщает РИА Новости. Роман «Житие» писатель, доктор филологических наук Евгений Водолазкин написал в 2012 году. Сам он назвал жанр произведения неисторическим романом. Доллар 84.10, евро 96.37.
1: Информация на правах рекламы.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
6: Осмото!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
7: Подробности в салоне.
8: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
9: Завтра все еще тепло, но температура уже начинает по чуть-чуть снова снижаться. На термометре утром плюс 14, днем до плюс 19, вечером плюс 17. Дождей пока не видно, но и солнца будет поменьше, хотя в основном все равно небо ясное. Ветер подует слабый, северо-западный 0,2 метра в секунду.
0: Приятно знать, что на улице еще достаточно тепло, потому что ключи от моего домофона перестали подходить.
9: Ой! Выселяют, может.
0: Не, там домофонная компания такая шляпа просто.
10: Пассивно-агрессивное выселение. Сначала просто отключают ключ домофона.
0: Потом смотришь уже и замки поменяли.
1: Пилот FM.
11: Реклама.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: брата.
1: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге начало восьмого, с вами на 104,1 вечерний
2: «Навигатор».
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили Билджи», «Аками» на «Металлургов 82».
3: 22 сентября на календаре. Сегодня мы отмечаем Всемирный день без автомобиля.
1: Ей!
3: Вместе с ней всероссийскую акцию на работу на велосипеде. Дедик, молодец.
1: Да я не знал. Честно.
4: Да не, нормально. Нормально, на самом деле. Я до сих пор помню вот этот видос, где показывали, как много места занимают на дороге машины и сколько бы поместилось всех их в автобусы. И там два автобуса вместо заполненной трассы.
3: Mm-hmm.
4: Я думаю, что, ну, вообще бы стоило двигаться в ту сторону.
3: Как будто. Еще отмечается День защиты слонов по инициативе как раз природоохранных организаций, которым не все равно на сокращение численности этих животных.
1: Mm-hmm.
3: Есть еще сегодня праздник, День раскрашивания серости. То есть можно там порисовать что-нибудь. Например, да, повесить яркий постер, сменить чехол для телефона, там, какую-то яркую шмотку надеть. Ну, в общем, все что угодно, лишь бы не серо.
1: Капиталисты.
4: Воняют тут своим буржуа в нашу жизнь устаканившуюся.
3: Еще отмечается сегодня День хоббита, и он посвящен дню рождения сразу двух хоббитов, Бильбо и Фродо Бэггинсов. Он у них сегодня.
1: А они в один день родились?
3: Получается так.
4: А тогда вопросики к логистике возрастной.
3: Также отмечается День сети в честь, собственно, интернетов, который нас объединяет со всем миром. Как здорово!
1: Это ненадолго.
4: Это ты про тот, который объединяет нас со всем миром, но развел нас друг от друга так далеко.
3: Да, да. Еще отмечается Международный день сияющего мира, и он в честь нашего внутреннего мира и в честь созидательной энергии, которая вот в каждом из нас есть.
4: Вот началось. Раскрасить серый день, то-то, то-то, и вот тут уже перебор. Все. Принципиально буду...
1: Я думал, сияние — это что-то из Стивена Кинга. И с запахом апельсинов. Ладно, ребят, всех причастных с праздниками, пару слов о том, что творится на дорогах.
4: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там творятся 5 баллов. Стрелочников и Черепанова стоят от Челюскинцев до остановки Черепанова. На Артинской затор от Космонавтов до Армавирской. Ситуация не радует на объездной от 8 марта до Амундсена. По классике колеса не крутятся по Сибирскому тракту и Декабристов от переулка Активистов до Белинского. Плотно на Светлореченском и Суходольской от объездной до Черемшанской, и на Ленина терпеть нужно от Луначарского до Хохрякова.
3: Есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В «Аками» на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. «Аками». Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
8: Реклама ООО «Ава Моторс» на 66-743-4-1. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 343 227 2277.
9: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинниковой легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в простые колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, и специалистам позвони. Набери 201-5533.
12: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skill Pro 66.ru.
13: Это вам.
0: школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
6: 25 сентября.
13: Открытие магазина «Доброцен».
6: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
13: Екатеринбург. Артинская, 28А.
6: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про акции, правила проведения, количество подарков, срок вместе порядка получения узнавайте по телефону 8-343-202-25. 6+.
14: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
15: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
16: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото-мото-мото!
14: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
17: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
18: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках вести и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И поблагодарю Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
19: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов цветов в букете.рф.
1: Доброго вечера всем любителям российской эстрады. В столице Урала 19 часов и 15 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального, соответственно, конкурса «Чмокни песню». С нами будет играть Юлия. Она работает специалистом в коммерческом отделе. Доброго вечера.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
1: Какая-то выходит бюрократия в основном у тебя происходит.
3: Ну, много, да.
2: Циферки, ее. Циферки.
1: А это как-то вот мне интересно всегда, это в целом некий склад ума у тебя, менталитет, что ты хорошо разбираешься вот во всех вот этих вот штуках. То есть есть ли тот же уровень организации, как с документами, вот в жизнь перетекающий?
3: Очень хорошо структурирую информацию и все такое.
2: И у тебя все по полочкам всегда, и распорядок дня, и там мысли в целом.
3: Да, да, наверное.
2: Это круто, это очень полезно на самом деле, действительно.
1: Жалко, не у всех он есть. Ладно, скажи, пожалуйста, нам, Юля, какую музыку ты слушаешь от российских исполнителей? Что-нибудь из самого прям часто встречающегося в твоих плейлистах?
3: Шаде.
1: Слушай, у нас для людей сегодня со вкусами попроще. У нас задание есть от Ленинграда. В частности, мы тебе сейчас проиграем небольшой отрывок из песни Ленинграда «Король и шут». Но в этом отрывке одно слово закрыто визгом нашей резиновой шилы. Подобным вот. Твоя задача сказать, что скрывается за этим визгом. И если ответишь правильно, подарок твой. Готовы расчмокивать?
3: Да.
1: Ну, полетели.
4: Небеса малы, к черту.
1: Доброго вечера, хотел сказать. Все, голова отъезжает. Итак, нужно ли повторить тебе, Юля, задание текстом? Потому что могло быть непонятно. Шнур все дальше
3: Ничего
1: и дальше.
3: Ничего непонятно было нужно.
2: Но да, очень интересно.
1: Он какого-то уже мультяшного Бармале с возрастом
2: есть
1: превращается.
2: Есть у него такое, да. В общем, небеса малы, к черту. Прыгну со скалы, как король и шут.
3: Кандалы?
1: Нет.
2: Тут на шут получается рифма.
3: А, на шут.
1: Небеса малы, к черту. Прыгну со скалы. Как король и шут?
3: Парашют.
1: Да,
2: молодец.
1: Конечно.
4: К черту парашют.
1: Я с тобой вся на связи, Юлия. Ну, кто так разговаривает? В общем, да, поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром подробнее с тобой обсудим подарок и как ты его заберешь. А сейчас, как победительница, громко, четко, пожалуйста, крикни нам.
5: Офигенно.
1: 3-4.
3: Офигенно.
6: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
8: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
9: Учитель, как вы мудры.
8: Да это не я. Мне в букете сказали.
9: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
8: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
10: ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Номер 318-665-830-0.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
4: Позитив не за горами.
1: А на горках!
4: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Всем, кто стоит и подстаивает на дорогах столицы Урала. На радиопилот пришло время сводки пробок. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, в данный момент на дорогах 4 балла. Объездная стоит от 8 марта до Амундсена, на Стрелочников толчья, от Челюскинцев до Транспортника. Затор на Ленина от Карла Либнихта до Хохрякова, на Фурманова тоже пробка, от Белинского до Сурикова. Не получится гонять по Московской от Объездной до Волгоградской, и ваше терпение будет проверено. На Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мне приснился кошмар. Будь-то наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
3: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
2: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
3: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Доброго вечера всем, кто прокладывает путь по столице Урала вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поднимать вопрос высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
0: Инженеры Dyson тут выпустили настолько сложное устройство, что, по их собственным словам, это было бы неправильно называть зубной щеткой.
3: Так.
0: Называется новинка Dyson Camera Jet. И она сочетает ирригатор, электрическую щетку, но самая интересная часть гаджета — это встроенная камера. Всего 1 мм в диаметре, она встроена под головку щетки и делать 28 снимков в секунду, чтобы находить и очищать промежутки между зубами.
2: Так.
0: Устройство использует модель искусственного интеллекта, обученную сравнивать изображение вашего рта с базой из тысяч других ртов, распознает промежутки и автоматом направляет на них струю воды. Устройство подключается к приложению Dyson, которое можно сравнить с личным онлайн-стоматологом. Там есть обучающие видосики, анализ того, как вы чистите зубы, оценка качества и карта охваченных участков. Вы прям стратежка. А самое интересное, во время чистки вы видите изображение с камеры в реальном времени. Dyson сообщает, что видео не записывается и не сохраняется. Как камера видит сквозь пену? Никак. Для лучших результатов компания рекомендует пасту без пенообразователей.
3: Mm-hmm.
0: Еще одна деталь — технология водяной нити. Вместо игольчатой струи Dyson использует конусообразную, которая покрывает большую поверхность и эффективнее удаляет налет. Резервуар для ополаскивателя на 12,5 мл мал. Его наполняют за 3 секунды от портативной станции на 200 мл, которая служит док-станцией и дорожным футляром. Одного заряда хватает на 10 дней работы, по заявлениям авторов. Стоит новинка примерно на наши 42 тысячи рублей и доступна в двух цветах. В комплекте док-станция, две насадки и кабель.
3: Я не знаю, кто как, но я бы не хотела так часто свой рот видеть, как его стоматолог видит. Ну, правда, это же жутко.
2: Да, еще Эдик говорит, что это как стратегия, а у меня там везде туман войны, не видно карту. Да и вообще, знаете, вот честно, я никогда не относился так к чистке зубов. Для меня это вот процесс пару раз в день, который я хочу быстрее разобраться с этим и дальше жить свою жизнь, а
0: и
2: не делать свою жизнь.
0: И дальше копить на стоматолога. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.

0: Старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
2: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky
3: Motors, G-Tour. Некоторая цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
4: Помогите! Тону!
5: Держись!
4: Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кухнями.

0: два года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: А что это он на меня так смотрит?
3: Вы ему очень понравились.
2: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
3: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
2: Рэй, подкати-ка поближе.
4: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
2: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
4: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08.
1: Цена за комплектацию комфорт.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
1: «Одрел Групп». Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Алло, Галочка, ты не поверишь. Потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
8: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
9: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
11: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио Пило.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: На планировке дизайнерская отделка комплекса. Прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха. Собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
1: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: «Lucky Motors».
8: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
9: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а праздник какой-то.
9: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
11: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
12: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: «Уралмаркет» с 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
15: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
16: Гибрид года. «Эксланчикс ЕТ». Пневмоподвеска. 469 лошадей.
17: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
16: Только сейчас. «Эксланчикс ЕТ» субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан», на «Металлургов 67» или «Селькоровскую 23».
18: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
19: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
20: Фит.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сува.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.
12: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: 11. А трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте. Со специалистами.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
6: Осмото!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Берембаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
7: Подробности в салоне.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
0: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет.
7: Радио.
0: 104.4 FM.
8: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
5: хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10-12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи! Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсызба.
7: Бонжур.
8: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи!
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Добрый день.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
0: 104,10 FM.